и российско-корейской государственных границ в ходе рейда. В Германии потребовали восстановить газопровод «Северный поток». Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тина Хрупала. Он призвал провести международное расследование саботажа и наказать виновных. Эту позицию поддержал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Ранее на этой неделе суд Хорватии одобрил экстрадицию в Германию украинского дайвера Владимира Журавлева. Его подозревают в участии в подрыве газопровода в сентябре 2022 года. И в завершении выпуска. В премьер-министра Венгрии бросили яйцо во время публичного выступления. Инцидент произошел в городе Сальнок. Неизвестный из собравшейся толпы запустил яйцо в сторону Петра Мадера. Момент провокации зафиксировали камеры прямой трансляции. После этого злоумышленник заявил, что сожалеет о своем промахе. Глава правительства не прервал речь и связал инцидент с действиями оппозиции, призвав людей избегать конфликтов. Официальная принадлежность нападавшего каким-либо политическим силам пока не установлено. Ранее политика уже обливали вином, на что он тогда отреагировал с иронией, пожалев лишь о том, что только зря пролили напиток. На этом пока все. До встречи в эфире в трехчасовом выпуске новостей.

где бы вы сегодня не восстанавливали свои чувства. Удачи вам в этом желает Радио Бурга. Артикасти и Ник Рин открыли новый музыкальный час с песней Nobody Like You. Здравствуйте, дамы и господа. Я ведущий эфира Дмитрий. Рад всех вас приветствовать.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Америка, 1959 год.
5: Ну, господин Хрущев, надеемся, вам у нас
3: понравилось.
5: Да, это было не

0: незабываемо!
1: Надеюсь, вы расскажете о том, что вы здесь видели своему народу.
0: Ну да, я же расскажу, конечно. Я не только расскажу, я еще и напишу.
1: И пожалуйста, не забудьте.
0: Уверяю вас, ничего я не забуду.
1: И давайте, наконец, дружить, а? Не держите вы на Америку зла.
0: Да вы что, я зла не помню. Я его записываю.
2: Никита Сергеевич сдержал свое слово. 27 сентября 1959 года завершился его визит в Америку. И очень скоро, по итогам поездки, была издана толстая пропагандистская книга «Лицом к лицу с Америкой».
0: Она вскрывала язвы американского общества и доказывала, что жить там нормальному человеку просто невозможно.
3: Ежедневная,
4: как бы историческая программа
3: «Календурь».
1: «Календурь».

0: он встал и пошел. Зомби тоже могут, могут играть в баскетбол.
1: В 99-м году MTV выпустила клип на эту песню в эфир в качестве первоапрельской шутки и предложила голосование за то, чтобы клип остался в ротации, и 90% слушателей и зрителей проголосовали за то, чтобы остался. Так эта песня и осталась в наших сердцах. «Запрещенные барабанщики» на радио «Пурга».
2: Пойдем-ка покурим-ка? Нет!

0: Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.
1: Он уронил стеклянную колбу. Она разбилась, но осколки почему-то остались на месте. Для обычного человека странная случайность. Для химика повод остановиться и посмотреть внимательнее. Так появился принцип безопасного стекла, которое сегодня используется в автомобильных лобовых стеклах. В студии Борис Медведев. Сегодня история материала, который должен был разбиваться, но что-то пошло не так. Начало 20 века. Французский химик и художник Эдуард Бенедиктус работает с различными химическими соединениями и материалами. Однажды в лаборатории происходит обычная неприятность. Колба падает на пол, разбивает, казалось бы, все. Выбросить, убрать и продолжить работу. Но Бенедиктус замечает странность. Стекло треснуло, однако осколки не разлетелись по всей лаборатории. Они остались связаны между собой. Причина оказалась внутри самой колбы. На ее стенках сохранилась тонкая пленка вещества, которая раньше находилась в растворе. Она фактически удержала кусочки стекла вместе. Самое интересное, Бенедиктус не сразу превращает это наблюдение в изобретение. Позже его внимание привлекают сообщения об автомобильных авариях, в которых люди получают серьезные порезы именно от разбившегося стекла. И тогда старая лабораторная история вспоминается совершенно иначе. А что если сделать стекло так, чтобы при ударе оно трескалось, но осколки оставались соединенными? Бенедиктус начинает экспериментировать и получает конструкцию из двух слоев стекла и промежуточного слоя пластика. При сильном ударе стекло может разрушиться, но пластиковая прослойка удерживает фрагменты вместе. Получается нечто вроде стеклянного сэндвича. Эту конструкцию Бенедиктус называет триплекс. В 1909 году он подает заявку на патент, а дальше начинается самое сложное. Изобретение существует, но его еще нужно сделать достаточно удобным и доступным для массового производства. Первые применения оказываются совсем не такими, как можно было бы ожидать. Триплекс используют, в частности, в защитных стеклах для военного оборудования, а затем технология постепенно приходит в автомобильную промышленность. К 1920-м годам многослойное стекло начинает становиться важной частью автомобильной безопасности. И сегодня принцип выглядит настолько привычно, что мы почти не задумываемся о том, насколько он необычный. В студии Борис Медведев. Эта программа «Не все потеряно». До встречи в эфире.
0: Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: вокалистка группы «Город 312» как-то рассказала, что название этой песни – это своего рода ребус, потому что прочитанное наоборот название группы как раз-таки превращается в название этой песни. «213 дорог» – это «Город 312» на радио «Пурга».
1: Семья, прошу к столу!
2: Мам, да сейчас доиграю!
3: Ну, мам, я не хочу суп!
4: Милая, давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
5: Приветствую на кухне всех гурманов и тех, кто любит просто вкусно поесть. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». И в этом выпуске делюсь с вами рецептом конвертиков с картофелем, сыром и зеленью. Они отлично подходят для завтрака или перекуса. Что нам понадобится? 200 граммов картофельного пюре, 40 граммов сыра, немного зелени и лист лаваша. Как готовим? Небольшой лист лаваша разрезаем на 4 равных прямоугольника. В миске смешиваем картофельное пюре с тертым сыром и мелко нарезанной зеленью. Начинка должна быть густой и пластичной. В центр каждого прямоугольника кладем порцию начинки и аккуратно заворачиваем в форме конвертика, смочив края водой для лучшего склеивания. Разогреваем сковороду на среднем огне и обжариваем конвертики по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки и расплавленного сыра внутри. Готовые конвертики подаем горячими со свежими овощами или сладким чаем. Вот и все, друзья. Готовьте с удовольствием. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
1: Сели, поели!

0: Радио Пурга.
1: Так ветер по тундре гуляет. Это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет. Холод Арктики он закаляет.

0: астрономы говорят, что ближайший нам звездопад ожидается лишь 20-21 октября. Поэтому до этого момента довольствуемся звездопадом лишь в нашем эфире. Звездопад — это Содолов и моя Мишель в начале нового музыкального часа.
1: И олени пасутся под музыку. Радио.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню

этой неделе ирландская группа U2 отметила юбилей, 50 лет на сцене, 50 лет отыграли они концерт в родной школе в Дублине. И еще один юбилей случился на днях. Лидер группы «Марсель» Степан Литков отметил 40-летие. Поздравляем! Отметил концертом в Москве. Как раз смотрю фотографии с праздника. Слушайте, много людей на концерте. Многие помнят о группе «Марсель» так же, как и мы. «Марсель» на волнах живого радио. Улетим за моря.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте исключительности. События, вызванные необычным выбором, кажутся нам гораздо более значимыми. Вы обычно ездите на работу на автобусе, но сегодня решили поехать на такси. По пути случилась пробка, и вы опоздали. Вы корите себя за это решение весь день, хотя на автобусе вы тоже иногда опаздываете, но там это воспринимается гораздо спокойнее. Или вы всегда покупаете акции надежных компаний, но однажды решили рискнуть и вложились в новый стартап, и он прогорел. Вы переживаете из-за этой потери в 10 раз сильнее, хотя могли потерять ту же сумму и на привычных акциях. Мозг здесь не драматизирует, он просто оценивает отклонения от привычной нормы. Стандартные действия сливаются с повседневным фоном. А любое нестандартное решение мозг помечает яркой меткой, поэтому и последствия кажутся нам гораздо масштабнее. Вот вам совет на день. Если вас гложет сожаление о нестандартном шаге, остановитесь и спросите себя, был бы результат хуже при обычном действии? Часто разница лишь в необычности самого выбора. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто ярче подсвечивает наши редкие решения. А мы с вами теперь знаем, сила эмоций часто зависит не от масштаба события, а от необычности сделанного выбора.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

13:40, время на Чукотке. Прямо сейчас срочные новости для миллениалов. Компания Disney возобновляет мультсериал «Черный плащ». И это буквально 35 лет спустя. И как будто бы этого было мало, главным героем, точнее главного героя, звучит Марк Хэмилл. Это Бинго. Ну а что касается миллениалов, No Doubt на волнах живого радио. It's my life.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы знали, что жизнь рядом с домашними животными может защитить ребенка от пищевой аллергии? Исследования показали, дети, растущие рядом с домашними питомцами, реже сталкиваются с пищевой аллергией в первые годы жизни. При этом разные животные давали разные эффекты. Дети, растущие рядом с собаками, реже сталкивались с аллергическими реакциями на такие распространенные продукты, как яйца, молоко и орехи. Кошки, в свою очередь, снижали риск непереносимости яиц, пшеницы и сои. Такой специфический распределенный защитный эффект намекает на более тонкий механизм, связанный, вероятно, с микробным окружением, которое формируют животные. Сравнение же с семьями без животных лишь укрепило данный вывод. Присутствие кошек или собак создает более разнообразную микробиотную среду, которая, по всей видимости, помогает иммунной системе ребенка формировать более устойчивую реакцию на пищевые раздражители.
0: Территория фактов.
2: Пусть всегда будет солнце. Радио Курган.

0: красиво.
1: В начале нового часа на радио Пурга Мод. Перемены – это красиво. Напомню, ваши приемники настроены на частоту 101.6 FM. Банадри 102.8 – это радио Пурга. И с вами по-прежнему я, ведущий эфира Дмитрий.
0: Перемены – это красиво.
2: Радио

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

среди пошлых алгоритмов. Вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

прямо как в песне, уносила батарея. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы отправляемся туда, где по лесу ходят настоящие лесные быки, где растут травы, которых здесь, казалось бы, быть не должно, а тропинки поднимаются прямо к кронам деревьев. Наш маршрут на юг от Москвы к берегам Оки, Приокско-Теракский заповедник.
2: Приготовьтесь к новому маршруту!
1: В Подмосковье всего один заповедник, и он совсем небольшой, чуть меньше 5000 гектаров, если точно 4945. Но на этом пятачке мирно уживается около 200 видов зверей и птиц и более 900 видов растений. Не зря ЮНЕСКО присвоило этому месту статус биосферного резервата.
2: Начинаем исследовать.
1: Главная звезда здесь – зубр. К началу прошлого века этих великанов почти полностью истребили в дикой природе. За возрождение вида взялся ученый Михаил Александрович Заблоцкий. Он посвятил этому делу всю свою жизнь, и сегодня заповедник носит его имя. Потомство местного питомника – более 600 зубров, расселенных по России и соседним странам. А стать частью этой истории может каждый. В заповеднике действует программа опеки «Усынови зубра».
2: Время погрузиться в новое.
1: Что здесь посмотреть? Первая – экскурсия «Дорога к зубрам». 3 километра пешком, около полутора часов, живые истории от научных сотрудников и не забудьте гостинцы. Морковку, яблоки или кабачок оставьте в специальном ящике у начала тропы. Питомцы оценят. Совет, экскурсия больше подойдет детям постарше. Малышам может быть скучновато.
2: Вперед! К неизведанным местам!
1: Второе – тропа сквозь листву. Мостики на высоте 7-8 метров, смотровые площадки среди крон, а по пути стенды, на которых звучат голоса местных птиц. И третье – экопарк, дерево, дом. Канатные переправы, подвесные мосты и 4 маршрута разной сложности. С заданиями про обитателей леса. Вот это точно для детей.
2: Готовимся к полету.
1: Когда ехать? Зубров лучше всего видно осенью и зимой. Животные собираются у кормушек прямо у тропы. Там же, кстати, и самые удачные кадры, потому что ограждения невысокие. Высотная тропа и дерево-дом работают с апреля по ноябрь. И главная рекомендация – приезжайте пораньше и лучше в будний день. К полудню туристов много, а с парковкой возникают сложности.
2: Дорога приключений.
1: Добраться просто. Электричка с Курского вокзала до Серпухова. Дальше автобусом до остановки «Заповедник». Ну а на машине по Симферопольскому шоссе всего около 77 километров от МКАД.
2: Конец пути.
1: Приокско-Террасный заповедник – место, где человек однажды исправил свою ошибку и вернул природе то, что почти отнял. Приезжайте, чтобы посмотреть в глаза зубру и постоять среди крон деревьев. А дальше выбирайте дорогу.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Если история предоставляет возможность услышать, что такое настоящий нью-йоркский гараж, то грех не воспользоваться, тем более, что эта история происходит прямо сейчас. Гараж – это музыкальный стиль, появился в Нью-Йорке в 80-х, и звучит он так, как звучит эта песня. На волнах живого радио Леди Гага, композиция «Runaway».
1: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». В прошлом году бьюти-стилисты проявили редкую благосклонность к блескам. Похоже, они сошлись в едином мнении насчет того, что этому миру не хватает сияния, а потому добавили глиттер буквально во все мейкап-средства, от пудры и теней до лаков для ногтей. И признаться, мы вошли во вкус. Стразы, пайетки, наклейки и прочие блестящие элементы – все это в изобилии присутствовало на лицах знаменитостей и бьюти-блогеров. Глиттер наносили на губы поверх помады, на веки, скулы и даже на уши. Что радует, такое помешательство на блёстках в последние месяцы поутихло, так что пора применять новый тренд – темную губную помаду. И, кстати, речь идет вовсе не о привычных винных оттенках. В моду вошли более радикальные решения – черная, синяя, коричневая и даже серая помада. Теперь эти оттенки уже не вызывают ассоциаций с готами, так что можете пополнить косметичку выдающимся помадным образцом. Когда женщина впадает в крайности с пропорциями, зрелище получается весьма печальное. И касается это не только одежды, но и представьте себе бровей. Слишком тонкие или чересчур толстые. Избавьте себя от этих крайностей. Лучший вариант – это изящные бровки с четким изгибом, открывающие взгляд. Однако не перестарайтесь, слишком высокие брови выглядят театрально. Избежать такого эффекта поможет золотое правило. Если поделить визуальное лицо на трети, расстояние между линией роста волос и бровями, а также бровями и кончиком носа должны быть примерно равными. А вот что касается цвета бровей, то он должен находиться в пределах 1-2 оттенков цвета волос. Территория женщин.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тисленко. Здравствуйте. Столица Чукотки победила в окружном конкурсе центров ГТО. В регионе подвели итоги конкурса организаций, которые занимаются развитием массового спорта. Как сообщили в Департаменте физической культуры, лучшей площадкой для выполнения спортивных нормативов стал дворец детского и юношеского творчества «Анадыря». Комиссия оценивала работу за 2 года по нескольким направлениям. Эксперты учитывали участие во всероссийских и дальневосточных соревнованиях, антидопинговое просвещение и работу в социальных сетях. Второе место среди центров тестирования занял спортивно-досуговый комплекс Анадырского района. Лучшим клубом по месту работы признали комплекс поселка Беринговский. Среди школьных объединений победил Озерный из Эгвикинота. В отдельной категории первое место получила Федерация футбола Чукотки. Следом расположились Федерации шахмат и многоборья ГТО. Лауреатам вручили ценные призы. Чукотка и Таиланд могут запустить обменные поездки. Такое предложение прозвучало на международном фестивале молодежи, который прошел в Екатеринбурге. Как сообщили в окружном правительстве, представители округа договорились сохранить связь и обсудить дальнейшее сотрудничество с делегацией Таиланда. Команда региона также провела встречи с участниками из Индии, Индонезии, Шри-Ланки, Малайзии, Алжира, Анголы, Мексики, Абхазии и Южной Осетии. Молодые люди обменивались опытом, рассказывали о своих традициях и знакомились с культурой других стран. Вместе с тем, участники побывали на тематических сессиях и открытых диалогах, а также прошли с флагом Чукотки в шествии молодежи мира. Руководитель окружного управления молодежной политики Хасан Маликов отметил, что поездка помогла делегации получить новые знания и установить зарубежные контакты. Всего фестиваль собрал 10 тысяч молодых людей из России и других стран. Во Франции увековечили подвиг советских женщин-партизанок. В городе Тиль открыли мемориал «Отряду Родина». Памятник создали скульпторы из России и Беларуси. В 1944 году 37 советских женщин бежали из концлагеря Эрувиль и вступили в движение сопротивления. На церемонии дипломаты и местные жители возложили цветы к статуям. Мероприятие прошло при участии потомков героинь тех событий. Трамп отверг иранский план по Ормузскому проливу. Президент США выразил сомнение, что Тегеран действительно выполнит условия 7-дневного плана действий. По данным газеты Wall Street Journal, американский лидер ожидает возобновления ударов по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. Ранее Тегеран передал это предложение Вашингтону через посредников. Напомню, что до эскалации конфликта через пролив проходила 1/5 мировых поставок энергоресурсов, но сейчас движение судов там минимально. И в завершении выпуска. В Минске чашка кофе помогает собакам найти новый дом. Местные кофейни запустили акцию в поддержку приютов. На бумажных стаканчиках печатают фотографии питомцев, которые ищут хозяев. Рядом размещен специальный код. При наведении смартфона открывается информация о характере и возрасте животного. Часть выручки от продаж организаторы направляют на содержание приютов. Волонтеры подчеркивают, что для помощи достаточно просто рассказать о питомце своим друзьям. На этом пока все. До встречи в эфире в 6-часовом выпуске новостей.

0: начала четвертого времени на Чукотке. Напомню, ваши приемники настроены на частоту 101.6 FM, Анадырь 102.8. Это Радио Бурга, и с вами по-прежнему я, ведущий эфир Дмитрий. Прямо сейчас немного о погоде в Анадыре. 5 градусов тепла показывает в настоящий момент столбик термометра в столице Чукотки.
1: Уж небо осенью дышало. Радио Пурга.

0: I'm a fireball.
1: А знаете ли вы?
2: Синие акулы покусывают друг друга, тем самым показывая свой интерес. Это поведение не является агрессивным. Скорее, оно служит способом общения между особями. Укусы могут быть частью ухаживания или проявления интереса к другим сородичам. Синие акулы обладают острыми зубами и могут оставлять небольшие следы на коже собратьев, но это обычно не приводит к серьезным травмам.
1: Теперь буду знать.

на волнах Шумов Радио исполнитель с классическим музыкальным образованием, которому очень непросто существовать в мире, где песня длится 2.5 минуты и начинается с припева. Отзвучавшая только что песня, кстати, длится почти 4 минуты. Вот она, старая школа. Это Дмитрий Маликов, песня «Кто тебе сказал?».

0: Открытый космос. В центре нашей галактики находится черная дыра. Вокруг нее огромное количество звезд и раскаленного газа. И, оказывается, вода. Не лед, не океан, а вода вокруг умирающей звезды. В студии Борис Медведев. Телескоп Джеймс Уэбб наблюдал звезду ИРС-3. Это звезда, которая уже подходит к концу своей жизни. Она выбрасывает вокруг себя оболочку из пыли и газа. И когда Уэбб посмотрел на нее в инфракрасном диапазоне, внутри этой оболочки обнаружили признаки воды. Причем вместе с водой нашли кислородосодержащую силикатную пыль. Получается странное соседство. Умирающая звезда выбрасывает в космос материал. Этот материал окружает ее плотным облаком, и прямо в нем обнаруживается вода. Для астрономов это важно не потому, что там можно найти космическое море. Воды там недостаточно даже для чего-то подобного. Но как минимум такие наблюдения помогут понять, какие вещества звезды возвращают в космос перед тем, как заканчивают свою жизнь. А из этого материала спустя огромное количество времени могут формироваться новые звезды и планеты. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос.

песня The Shoop Shoop Song стала хитом еще в 64-м в исполнении Бетти Эверетт. Именно оттуда появились такие переклички между хором и певцом, и оттуда же берется настроение легкости и беззаботности, какое и должно быть воскресным днем на радио Бургашер The Shoop Shoop Song.

песен и я. Хороший настрой со мной, когда на небе ясно время, ясен и я. Хороший настрой всегда со мной. Хороший настрой со мной. Хороший настрой всегда.

сразу надо сказать, что «Елка», которая выпускает синглы в 2K26, это не та же самая «Елка», к которой мы так привыкли еще с конца нулевых, и это скорее хорошая новость. Яркий пример того, как исполнитель взрослеет вместе со своим слушателем, а мы сегодня, надо сказать, стали взрослее на целый день. «Елка» на радио «Пурга». Эти витражи.

0: Твое радио.
1: Твое радио.
0: Радио Бурка.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: 1939 год. Америка. Штат Нью-Йорк. В необычной школе идут выпускные экзамены.
5: Итак, товарищи курсанты, вам предстоит преодолеть эту полосу препятствий на время. Сначала вот эта печная труба. В ней можно застрять. Потом гонки на безрогих оленях. Затем пробежка в полном обмундировании с мешком за плечами. И, наконец, спарринг со специально обученными детишками.
6: Но, сержант...
5: Отставить, сынок. В реальной обстановке ты должен быть готов ко всему. На старт! На... Внимание! Марш!
4: Вот такие необычные экзамены состоялись в школе. Нет, не диверсантов-подрывников, а Санта-Клаусов.
7: Первое подобное заведение было открыто 27 сентября 1937 года в городе Альбион, штат Нью-Йорк.
8: Всем сидеть, с Новым годом!
2: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа...
2: Календурь!
3: Календурь!

своей специальности Ева Польна, библиотекарь-библиограф. Она закончила институт имени Крупской. Я всегда чувствовал в библиотекарях какую-то скрытую изюминку, и Ева Польна яркий тому пример. На волнах Живого радио Ева Польна, звонкий, песня «Аста ла виста». 16:20, время на Чукотке.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы просыпаетесь утром и четко помните разговор, который состоится только завтра. Вы знаете, какую шутку расскажет коллега и какой кофе закажет бариста. Не потому, что вы экстрасенс или предсказатель, а потому, что для вашего мозга это уже случилось. Вы не предвидите будущее, вы его вспоминаете. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про людей, которые помнят будущее как прошлое. Речь о редком нейропсихологическом феномене, который исследователи называют прекогнитивным дежавю или обратной хронологией восприятия. В таких случаях мозг по ошибке или из-за уникальной нейронной связи записывает симуляции будущего в отдел долговременной памяти, превращая предстоящие события в личные воспоминания. Неврологи в Цюрихе изучают пациентов с редкими формами височной эпилепсии, которые испытывают яркие воспоминания о событиях за несколько дней до их наступления. В Токио когнитивные психологи исследуют, как гиппокамп иногда кодирует будущий сценарий, как уже пережитый опыт. Для таких людей время течет не линейно, а объемно, где завтрашний день так же реален и знаком, как вчерашний. И да, такое восприятие времени полностью меняет жизнь. Они не предсказывают события, а вспоминают их с той же эмоциональной теплотой или грустью, как детские годы. Они часто сохраняют абсолютное спокойствие в стрессовых ситуациях, потому что для них сюрприз уже произошел и был пережит. Им бывает сложно планировать дела, ведь финал проекта кажется таким же близким и понятным, как его старт. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели однажды проснуться и вспомнить завтрашний день? Или боитесь, что спойлеры навсегда испортят радость неожиданности?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Вот этот пружинящий звук на протяжении всей песни — это нота ля, пропущенная через драм-машину Роланд. Вообще такой звук часто использовали в мультфильмах, но Ману Чао взял его как своего рода метроном. На волнах живого радио Ману Чао, композиция «Бонго Бонг». Впереди Боб Синклар, Егор Крид и группа «Градусы».
1: Радио «Пурга».

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Знаете, как наши бабушки хранят лук в старых колготках? Многим кажется это просто смешно. Но поверьте, способ не только удобный, но и очень надежный. Однозначно рекомендую попробовать.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
3: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Радио Пурга.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Лыжники против сноубордистов. Вечное противостояние. Если ты до сих пор не решил, что именно взять с собой в отпуск на горнолыжный курорт, пора взвесить все за и против. Рискнув непредвзято сравнить сноуборд и современные горные лыжи, выясняется, что у этих снарядов разные преимущества. Лыжи, к примеру, быстрее. Если тебе приходилось спускаться по склону с кем-то на перегонки, то ты с этим согласишься. К тому же на лыжах можно спокойно перемещаться по поверхности без уклона, а сноубордисту придется снимать аппарат и идти пешком. Так что если ты предпочитаешь скорость и комфорт, то лыжи будут правильным выбором. Зато доска компактна и более маневренна. На ней проще освоить экстремальные стили и спуск вне трасс. А еще ее гораздо удобнее возить и носить с собой. Тут работает простая арифметика. Один предмет всегда легче транспортировать, чем четыре. Ведь к лыжам-то прилагаются еще и палки. Так что если тебе больше по душе прыжки и трюки, то сноуборд – лучший снаряд для их выполнения. Именно он обеспечит на отдыхе настоящую адреналиновую бурю.
0: Территория мужчин.
1: Хочешь элегантно обновить свой гардероб? Купи себе блейзер. А если ты до сих пор думаешь, что это такая разновидность блендера, то запомни, блейзер – пиджак свободного кроя с накладными карманами. При его выборе стоит забыть о таком понятии, как «почти угадал с размером». Он не должен сидеть на тебе бесформенным мешком, ведь ты же не собираешься делать в нем гимнастику. Блейзер – это та вещь мужского гардероба, которая должна полностью повторять естественные очертания тела. Что касается рукавов, то они примерно на сантиметр короче, чем у рубашки, так чтобы были видны ее манжеты. Ну а сзади блейзер должен слегка прикрывать ягодицы. Что касается цвета, то классика жанра – темно-синий пиджак. Если надеть под него рубашку поло, то получится вполне себе неформальный образ. Как и классическая рубашка, поло должна быть светлого цвета. А белый и светло-голубой с синим блейзер будут смотреться лучше всего. И главное, чтобы воротник не был слишком тонким. Это создает ощущение неряшливости. Со стильной небрежностью не имеет ничего общего.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Реклама на Радио Бурга.
1: С полисом ОМС вы можете бесплатно на территории всей России получить следующую медицинскую помощь. Первичную медико-санитарную, специализированную медпомощь, в том числе высокотехнологичную. Скорую, в том числе скорую специализированную, за исключением санитарно-авиационной. Профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение. Перечень услуг, доступных в системе ОМС, большой. Разобраться помогут страховые представители САГАС-МЕД. По бесплатному круглосуточному телефону 8 800 100 0702. Больше информации на сайте sagas-med.ru.
2: АО «Страховая компания САГАС-МЕД». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.
3: Радио.

Краснина – брусничная кладовая Чукотки. В окрестностях села за день самые удачливые могут собрать до 20 литров ягоды. Заниматься сбором брусники и голубики веселее под звуки радио «Пурга», которая вещает в Краснино на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о наиболее заметных событиях уходящей недели на Чукотке. На Чукотке освоили половину квоты на морских млекопитающих. Охотники 8 прибрежных общин добыли 2155 особей. Это 52% от разрешенного лимита. В улове 77 китов, 487 моржей и 1500 мелких ластоногих. Мясо проходит ветеринарную экспертизу и идет на питание коренных жителей. Лидерами по добыче стали общины Дауркин и Лорина. 4 округа Чукотки получили субсидии на молодежные проекты. Анадырский и Провиденский округа, а также Эквикинот и Анадырь разделят 3 миллиона рублей из регионального бюджета. Каждому муниципалитету выделили по 750 тысяч рублей. Средства уже перечислены и подписаны соглашения. Сейчас администрация готовится к проведению открытых конкурсов для отбора инициатив. Все проекты должны быть полностью реализованы до конца текущего года. На Чукотке откроют школу поддержки для мам. Программа «Перезагрузка» стартует в октябре в городском филиале окружного центра социального обслуживания. Инициатива стала победителем федерального грантового конкурса. Родители получат консультации психологов, юристов и соцработников по принципу «одного окна». Важной частью проекта станет услуга кратковременного присмотра за детьми. Это даст родителям время на отдых и решение бытовых вопросов. Чукотка полностью обеспечена автомобильным бензином на текущий год. В регион доставили 5160 тонн топлива. Оператором завоза выступила компания «Росатом Арктика». Танкеры совершили 6 заходов в порты Анадыря, Беринговского, Эквикинота, Провидения, Лаврентия и Певека. Всего с начала навигации на Чукотку доставили 62 800 тонн нефтепродуктов. Как отметил Владислав Кузнецов, северный завоз идет строго по утвержденному графику. Чукотка и Таиланд могут запустить молодежные обменные поездки. Такое предложение прозвучало на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Представители округа договорились обсудить дальнейшее сотрудничество с делегацией Таиланда. Команда региона также провела встречи с участниками из Индии, Индонезии и других стран. Молодые люди обменивались опытом и знакомились с иностранной культурой. Отмечу, что фестиваль собрал 10 тысяч человек из России и зарубежья. И в завершении выпуска. Салоны сотовой связи возобновили работу в Анадыре. Операторы переехали из торгового комплекса «Поле чудес», который был закрыт из-за нарушений пожарной безопасности. «Мегафон» открыл новый салон на улице Ленина, 20. МТС начал обслуживать клиентов на Отке, 55. «Вымпелком», который принадлежит компании «Билайн», пока работает в аэропорту «Угольные копи». Но еще один пункт планируют открыть в столице Чукотки на улице Рультетегина. На сегодня это все. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.

Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие друзья и любители путешествий. Сегодня мы отправимся в самое сердце степей, в удивительный город, где Восток встречается с Западом, а буддийская философия переплетается с русскими традициями. Приготовьтесь к открытию.
0: Открываем новый горизонт.
1: Сегодня на нашей карте Элиста, столица Калмыкии. Представьте себе, это единственный регион в Европе, где традиционно исповедуют буддизм. Именно поэтому Элиста имеет совершенно особенный, ни на что не похожий облик. Здесь вы увидите необычное соседство. Советские постройки и православные храмы рядом с яркими пагодами и величественными статуями Будды.
0: Приключения начинаются.
1: Но и это еще не все. Элиста по праву носит звание шахматной столицы России. Здесь даже есть целый мини-городок, посвященный этой древней и мудрой игре – сити-чес.
0: Еду, куда хочу.
1: Как же добраться до этого необычного места? Аэропорт Элисты временно закрыт, но не спешите расстраиваться. Вас ждут комфортабельные автобусы из Москвы или Санкт-Петербурга. Это будет настоящее приключение. Жилье в Элисте найдется на любой вкус. От уютных апартаментов до гостиниц в центре города.
0: Продолжаем наше приключение.
1: Чем же заняться в Элисте? О, вариантов множество. Обязательно посетите величественную золотую обитель Будды Шакьямуни, один из крупнейших буддийских храмов в Европе с 10-метровой статуей Будды. Пройдите под золотыми воротами, по-калмыцки Алтунбоск. Говорят, они помогают очистить душу и найти путь добродетели. Покрутите молитвенный барабан в пагоде 7 дней на главной площади, где каждый оборот приносит благо всему миру. Непременно прогуляйтесь по городу Шахмат Сити-Чесу, где можно сыграть партию на огромной доске или сделать фото с памятником Остапу Бендеру. А еще обязательно попробуйте знаменитый калмыцкий чай с нежными пончиками-бурцоками. Это особый согревающий вкус Калмыкии.
0: Посмотрим, куда заведет.
1: Что привезти из Элисты на память? Конечно же, изделия из верблюжьей шерсти. А еще уникальные шахматы, традиционные калмыцкие украшения, цветные флажки «Конь ветра» и статуэтки Будды или поющие чаши на выбор.
0: Еду, куда хочу.
1: Элиста – настоящая находка для тех, кто ищет что-то новое. Это место с невероятной энергетикой, где даже недельный отпуск поможет восстановить душевное равновесие.
0: Финальный аккорд.
1: А для любителей природы Калмыкия приготовила чудеса за пределами города. Завораживающие поющие барханы, где ветер создает музыку из песка. Удивительный горящий источник, где вода горит огнем. Настоящее чудо природы. И сказочное Маклетинское розовое озеро, окрашенное миллионами крошечных рачков, где можно найти целебные грязи и встретить антилоп и сайгаков. Калмыкия способна удивить как бывалых путешественников, так и тех, кто только начинает открывать для себя Россию. Это идеальное направление для семейного туризма, ведь здесь каждый найдет что-то для себя, а также для отдыха взрослых, полного новых впечатлений и духовных открытий. Планируйте свое путешествие. И пусть Элиста станет вашим следующим ярким открытием.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Живое радио Чукотки. Радио Пурга. Музыка на краю земли. Радио Пурга.

0: Точно.
1: Радио номер один на Чукотке.
2: Радио номер один на Чукотке. Радио.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Ну что, готовы куховарить? Сегодня нам даже фартук не понадобится. Делюсь с вами идеальными сочетаниями продуктов для канапе. Когда хочется разнообразить праздничный стол или быстро приготовить закуски, например, для девичьих посиделок, канапе очень выручают. Готовятся быстро, а на столе выглядят нарядно и очень аппетитно. Итак, запоминайте. Дыня прекрасно сочетается с прошутто. Клубника с кусочками сыра с плесенью. Красная жирная малосольная рыбка со свежим огурцом. Помидорки черри, конечно же, с моцареллой. Копченая курица с ананасом, а груша с ветчиной. Ну а для любителей интересных сочетаний – кусочки манго с креветками или арбуз с сыром фета. Остается только нарезать и нанизать на шпажки и подавать. Не забывайте красиво сервировать. Используйте однотонные блюда, в идеале белые или, например, деревянные доски. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита и до встречи на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

0: Okay, let's do it.
1: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
2: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Когда вы добавляете авокадо в салат или просто намазываете его на хлебец, вот как, например, это делаю я, то думаете ли вы на самом деле, является это плодом или фруктом? А может быть овощем или вообще чем-нибудь другим? Его мягкая текстура, нежный вкус и универсальность в кулинарии сделали авокадо любимцем миллионов людей. Но как правильно классифицировать этот загадочный продукт? С точки зрения ботаники, авокадо – это ягода. Хотя мы привыкли ассоциировать ягоды с чем-то сладким, например, клубникой, малиной, ботаническое определение не привязано ко вкусу. Ягодой считается плод, который развивается из одного цветка и содержит одно или несколько семян, окруженных сочной мякотью. Авокадо идеально соответствует этому описанию. В его центре находится крупное семя, а вокруг питательная и маслянистая мякоть.
0: Территория фактов.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Покупая очередную баночку поливитаминов, мы, как правило, хотим решить какую-то косметическую проблему. Слоятся ногти, плохо растут волосы, кожа стала тусклой и сухой. А вот когда мы покупаем косметику с витаминами в составе, то здесь в голову закрадываются сомнения, а способны ли они работать при наружном применении. Косметологи уверяют, что да. К примеру, сыворотки с ретинолом – это активная форма витамина А. Научно доказано, что он действительно омолаживает кожу. Витамин А снимает с лица ороговевший слой клеток и стимулирует выработку коллагена и эластина. В результате кожа быстрее обновляется. Только наберитесь терпения. Вначале кожа будет шелушиться, но зато потом станет гладкой и нежной. Ну а витамины группы В помогают устранить сухость и шелушение и при этом обеспечивают здоровый цвет лица. Ищите на упаковке с косметикой витамин В3 или ниацин, витамин В7, который известен как биотин, и провитамин В5, который также может скрываться под названиями пантенол или депантенол. Белая рубашка классического мужского покроя – это вещь, которую дизайнеры советуют иметь в своем гардеробе каждый из нас. По идее, такие модели долгое время четко ассоциировались с офисной одеждой. Можно ли придумать что-то более обыденное? На самом же деле белая рубашка похожа на чистый лист бумаги. Она всегда готова к экспериментам. Модные дизайнеры буквально разоряют наши кошельки. Простые модели типа крестьянской рубашки, высокие стоячие воротники, эффект завязанного узла и широких изящных складок. Вы можете носить ее с классическими брюками или джинсами, юбкой или сарафаном, на выпуск или наполовину расстегнутой. Белая рубашка освежает и украшает, причем всех без исключения.
0: Территория женщин.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

судьба, моя судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: Знаете ли вы?
1: Мозг человека активно работает независимо от того, выполняет ли он физическую или умственную работу. Однако утомление, связанное с умственной деятельностью, чаще всего связано не столько с самим процессом мышления, сколько с эмоциональным состоянием человека. Стресс, тревога и другие сильные эмоции могут значительно увеличить уровень усталости и истощения. Когда мы находимся под эмоциональным давлением, наш мозг требует больше ресурсов для обработки этих эмоций, что приводит к чувству усталости. Поэтому важно уделять внимание не только умственной нагрузке, но и эмоциональному состоянию, чтобы поддержать продуктивность и общее благополучие.
0: Теперь буду знать.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Хотите мгновенно избавиться от назойливых гидов и продавцов в отпуске? Просто скажите волшебную фразу «Я здесь по работе», но обязательно на языке страны, где вы находитесь. И лишнее внимание исчезнет вмиг.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: У новичка в тренажерном зале в голове крутится главный вопрос – с чего начать? Любой тренер ответит, ну, конечно, с базы. Базовые упражнения – это те, которые включают в работу максимальное количество мышц. База дает возможность работать с большими нагрузками и обеспечить быстрый рост мышечной массы. Мало того, попутно еще и укрепляются связки и суставы. Классический базовый набор – это становая тяга, жим штанги на скамье и приседания со штангой на плечах. Хотя очень часто у новичков возникает соблазн попрыгать по тренажерам, а базу расчет они не берут вовсе. В их понимании это что-то непонятное и сложное. Дескать, пришел в зал бицепс качать, а не какую-то там базу разучивать. Ну вот, скажем, нужно вам грудь подкачать, поскольку она от других частей тела явно отстает. И вы начинаете налегать на упражнения для грудных мышц. На самом деле, у начинающих, в числе отстающих, все мышцы сразу. Они не готовы к приличным нагрузкам, как ни крути. Так что начинать строить тело с локального тренинга в корне неверно. Объясню популярно. Упражнения на тренажерах это изолирующие движения. Они как бы полируют наше тело, это как вишенка на торте. А вот базовые упражнения – это и есть торт, и сначала надо бы выпечь именно его.
0: Территория мужчин.
1: Среди самых популярных принтов в мужской одежде клетка на первом месте. Крупная, классическая, складная и легко запомнить. Клетка может добавить щегольскую нотку формальному костюму. Разбавь уже, наконец, свой океан темно-синих и серых образов. Один из плюсов клетчатого костюма в том, что пиджак можно носить и отдельно, с любыми однотонными брюками. Или наоборот. Да и простая рубашка в клетку в сочетании с джинсами и фактурной обувью также будет свежей нотой в твоем повседневном гардеробе. Правда, стоит иметь в виду, что клетка визуально делает силуэт шире. Так что, если этой ширины в плечах и бедрах у тебя и без того в избытке, клетка может навредить. А что касается цветовой палитры, то не бойся вещей с ярким многоцветным рисунком. Ты же не только в офисе живешь, правда? И даже если в душе твоей правит консерватизм, то серо-желтый или коричнево-голубой варианты попробовать не помешает. Хотя бы в выходной ты точно можешь сбросить маску формальности.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Рекорд жары, когда-либо зафиксированный в Анадыре, составляет 31 градус Цельсия. Доказано, прослушивание радио «Пурга» согревает даже в зимние морозы. В Анадыре «Пурга» вещает на частоте 102,8 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие жители и гости Чукотки. С вами программа «Вместе далеко пойдем». Сегодня мы отправляемся в путешествие на запад, к берегам Великой Волги. В город, который так хорош, что, возможно, вы даже не подозревали.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Ульяновск. До 1924 года Симбирск. Город, где родился Ленин, вырос Гончаров, а художник Пластов написал свои лучшие полотна. Удивительно, но многие туристы пролетают мимо, устремляясь в соседнюю Казань. А зря.
0: Еду куда хочу.
1: Представьте, вы стоите на бульваре Новый Венец. А это, между прочим, одна из самых длинных пешеходных улиц в России. И перед вами простирается Волга. Та самая, могучая. А через нее президентский мост, двухъярусный, длиной почти 13 километров. Прокатитесь по нему на велосипеде, и вы поймете, зачем сюда ехать.
0: Следующий пункт.
1: А еще в Ульяновске есть памятник букве «Ё», потому что город считается ее родиной. Рядом знаменитый диван Обломова и бронзовый колобок. Потому что именно здесь, в Симбирской губернии, эта сказка впервые была записана.
0: Время семейных эмоций.
1: Если вы с детьми, вам точно сюда. Парк «Семья с аттракционами», поющие фонтаны на площади Ленина, аквапарк «Улет» и более десятка парков с контактными зоопарками. А если хотите тишины, прогуляйтесь по деревянным улочкам старого Симбирска. Загляните в дом-музей Ленина, где сохранилась кровать, на которой спал маленький Володя Ульянов.
0: Время погрузиться в новое.
1: И обязательно попробуйте местную кухню. Сенгилеевский суп из тыквы, колобок с копченым гусем и ульяновские пряники с корицей и гвоздикой. Это вкус настоящей Волги.
0: Последний пункт.
1: А теперь совет на дорожку. Лучшее время с июня по сентябрь. Из Москвы прямой рейс, 1,5 часа в пути. И не забудьте спрей от мошки. В начале лета она тут коварная.
0: Итоговая остановка.
1: Так что, друзья, до Ульяновска от Чукотки 1000 километров. Но теперь вы знаете, есть место, где Волга встречается с историей, где буква «Ё» – памятник, а колобок – бронзовый герой. Разве не заманчиво?
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

книг. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл, успел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

Скажите детям, скажите детям, что тот, кто предал, легко спал ночью.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сладкоежки и блюстители фигуры, внимание, ушки на макушку и скорее рецепт записывать. Сегодня готовим необычное мороженое с адыгейским сыром и, что самое главное, без сахара. И понадобятся нам следующие ингредиенты. 300 граммов адыгейского сыра, 100 граммов мягкого сливочного масла, сахарозаменитель по вкусу и щепотка корицы. А теперь магия без волшебной палочки. Все ингредиенты объединяем и пробиваем блендером до пышной массы. Перекладываем в порционные формы или в один контейнер. И убираем в морозильную камеру на несколько часов. Вот и все! Очень быстрое в приготовлении лакомство готово! Пробуйте с удовольствием, я же вернусь к вам с новыми рецептами. Пока-пока!
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Дашь закурить?
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Атомы были открыты задолго до того, как их удалось действительно увидеть. Долгое время их существование доказывали лишь теоретически и экспериментально, но без реального изображения. Первые попытки заглянуть в мир атомов предпринимались еще в начале 19 века, но полноценное изображение отдельных атомов удалось получить только к середине столетия. В 1914 году впервые определили расположение атомов в кристалле поваренной соли. Ученые использовали метод рентгеновской дифракции, который позволил расшифровать структуру кристалла на основании отклонения рентгеновских лучей. А в 1955 году был разработан ионно-эмиссионный микроскоп, который и позволил фиксировать отдельные атомы. Только в 1981 году создали сканирующий туннельный микроскоп, который и позволил не только видеть атомы, но и манипулировать ими, перемещая их по поверхности.
0: Территория фактов.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Радио Пурга.
1: Радио Пурга.
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Когда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Среди истинных ценительниц прекрасного хорошим тоном считается оставлять после себя легкий шлейф редкого аромата. На прилавке магазина, торгующего парфюмерией сегмента масс-маркет, такого, увы, не найти. Нужно знать места, которые специализируются на нишевой парфюмерии. Информацию о таких духах вы не найдете ни в рекламе, ни в глянце. Истинные ценители изысканных духов сами следят за их появлением. Кстати, стоимость флакончика с таким ароматом порой сопоставима с ценой на редкие произведения искусства. Все дело в том, что парфюм выпускают ограниченным тиражом, а в состав входят натуральные ингредиенты. Например, за цветами апельсинового дерева парфюмер, скорее всего, поедет в Тунис или Марокко, а за пионами – в Англию. А для придания особой пикантности гуру может добавить в композицию нотку мха, который будет собирать в дождливую погоду, потому что от влаги растение приобретет теплый аромат. Кстати говоря, до 20 века дамы душились исключительно тем, что мы сейчас называем нишевой парфюмерией. В ход шли только натуральные компоненты, потому что синтетику еще просто не придумали. А вот в 20 веке искусственные ингредиенты захватили ароматный рынок. Начало этому достижению положил знаменитый Поль Пуаре, который воспользовался достижениями химии и начал составлять ароматы из синтетических веществ. Само собой, они изготавливались быстрее и оттого стоили дешевле. Тогда в большом почете были искусственно созданные ароматы розы, жасмина и бергамота. Ну а в наше время композиция нишевых духов так неожиданна, что повергает в шок. По этим ароматам можно либо сходить с ума, либо их ненавидеть, но равнодушными они не оставят никого. Территория женщин.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудникам банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: знаете ли вы?
1: Когда человек влюблен, в его организме происходит множество биохимических изменений. Одним из таких является повышение уровня дофамина, нейромедиатора, который отвечает за чувство удовольствия и счастья. Это состояние может влиять на восприятие вкуса. Исследования показывают, что эмоции могут изменять восприятие вкусовых ощущений. Когда человек испытывает радость или волнение, он может воспринимать еду как более сладкую и вкусную. Влюбленность также может повышать уровень серотонина, что еще больше улучшает общее настроение и восприятие пищи. Таким образом, романтические чувства могут сделать даже простую еду более приятной и насыщенной.
0: Теперь буду знать.

0: compañeros. ¿Comprende?
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех,

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Как мгновенно разменять купюры на монеты? Подойдите к автомату со снеками. Купите любую мелочь, и аппарат автоматически выдаст вам сдачу мелкими монетами. А если в автомате есть функция отмены, просто нажмите ее после внесения денег, и вся сумма вернется к вам сплошной мелочью.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Пурга.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Одна из самых известных игрушек в мире, тысячи наборов, миллионы поклонников. Казалось бы, что же может пойти не так? Лего решила стать больше, чем просто конструктором. И чуть не обанкротилась. В студии Борис Медведев. Конец 1990-х, начало 2000-х. Лего выглядит огромной и успешной компанией. Но внутри начинаются проблемы. Детей все сильнее привлекают видеоигры и электронные развлечения. Продажи традиционных игрушек в целом становятся все меньше. И руководство Лего решает, нужно срочно искать новые направления. Компания расширяется. Появляются новые линейки товаров, в том числе одежда, часы, видеоигры, магазины, тематические парки и другие проекты. На первый взгляд это логично. У тебя есть знаменитый бренд, почему бы не использовать его везде, где можно? Но есть нюанс. Чем дальше Лего уходит от обычного конструктора, тем больше проблем появляется вокруг самого бизнеса. Компания выпускает слишком много нового, ассортимент становится сложнее и производство дорожает. А главное, внимание постепенно уходит от основного продукта. От тех самых пластиковых деталек, которые можно практически бесконечным образом соединять друг с другом. В 2003 году ситуация становится критической. Компания теряет почти миллиард датских крон, денег становится опасно мало. Лего оказывается на грани банкротства. И в этот момент появляется новый руководитель, Йорген Ви Кнутсторп. Ему всего 36 лет. Его задача звучит максимально просто – спасти компанию. Он не начинает придумывать еще больше новых направлений. Он делает все наоборот. Он говорит, что надо избавляться от того, что тянет компанию вниз. Продает часть активов, сокращает расходы, упрощает производство и, главное, возвращается к своему ядру, к обычным кирпичам в системе Лего. К тому самому принципу, на котором компания строилась десятилетиями. Но это не означает, что Лего просто решила, давайте снова будем продавать те же самые наборы, что и раньше. Напротив. Она начинает внимательнее слушать покупателей и поклонников, понимает, какие наборы действительно интересны людям, становится осторожнее с новыми проектами. И начинает развивать основную идею конструктора, а не пытаться заменить ее чем-то совершенно другим. Да, она практически дошла до края и выбралась оттуда не благодаря грандиозной идее, а просто решению убрать лишнее. С вами был Борис Медведев, это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире! Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: Реклама на радио «Бурда».
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

на юге Чукотки, среди бесчисленных сопок, спряталось село Алькатваам. Оно совсем маленькое, всего квадратный километр. Национальное село именовали в честь соседней реки – Алькатваам. С чукотского языка на русский это название переводят по-разному. Кто-то говорит, что это полноводная река. Другие настаивают, что имя у реки появилось от слияния слов «твердый снег». А ровесница села Ирина Владимировна Кавье считает, что правильнее перевести слово «Алькатваам» как «река, в которой скапливается рыба в ямах». Как бы там ни было, в Алькатваами хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы стоите у края обрыва, ожидая увидеть привычный поток воды, падающий вниз. Но вместо этого мощная струя взмывает в небо, разбиваясь о скалы и летя обратно вверх. Гравитация словно отключается, а река течет в обратную сторону. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про водопады, которые бегут вспять во время шторма. Речь о реальном гидрометеорологическом явлении, которое фиксируется в прибрежных зонах и глубоких ущельях по всему миру. Когда скорость встречного ветра превышает скорость падения воды, воздушный поток подхватывает капли и брызги, заставляя весь каскад двигаться горизонтально или вертикально вверх. На острове Скай в Шотландии водопад Милк иногда полностью меняет направление во время зимних ураганов, дующих с океана. Вода поднимается обратно к уступу, создавая эффект гигантского фонтана. Аналогичные процессы наблюдаются у подножия Виктории Фоллс в Африке, где мощные восходящие потоки воздуха во время гроз превращают падающую реку в густой туман, летящий строго вверх. Такие водопады обладают уникальными физическими характеристиками. Эффект обратного течения наиболее заметен у легкой водяной пыли и брызг, тогда как основная масса воды все же стремится вниз. Для полного визуального обращения потока скорость ветра должна превышать 100 км в час, а звук водопада меняется с глухого нижнего рева на пронзительный свист распыляемой влаги. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы рискнули подойти к такому водопаду во время шторма или предпочли бы наблюдать за этим из безопасного укрытия?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если ты неровно дышишь к байкам, то вот тебе повод для вдохновения, а может быть, для обретения мечты. Компания BMW представила мотоцикл, который выполнен в сумасшедшей футуристической концепции. Признаться, он больше похож на средство передвижения какого-нибудь киношного супергероя, и тем не менее, абсолютно реален. Знакомься, BMW Motorrad Vision Next 100. Концепция выглядит как мотоцикл, но отличается от аналогов одним важным моментом. Он просто не способен упасть. Система гироскопов позволяет ему сохранять вертикальное положение даже в состоянии покоя. Умная система полностью исключает возможность аварии, а мотоциклисту даже не нужен шлем. Все дело в том, что этот чудо-байк напичкан датчиками и сенсорами, которые воспринимают и собирают информацию вокруг, и поэтому знают, какая дорога впереди. Осталось дождаться дня, когда новинку из будущего запустят в серийное производство.
0: Территория мужчин.
1: Очень многие полагают, что джинсы и обувь – две абсолютно универсальные вещи, которые сочетаются друг с другом безо всяких оговорок. Ну еще бы, сейчас даже костюмы с кедами допускается носить, чего тут с простыми джинсами-то мудрить. Однако некоторые правила удачного тандема штанов и ботинок лучше все-таки соблюдать. По идее, с джинсами носят абсолютно все, от белых кед до почти классических брогов. Ну а поскольку джинсы изначально были рабочей одеждой, то многие предпочитают сочетать их с грубыми ботинками на массивной подошве. Но это правило работает только в том случае, если речь идет о классических штанах из денима. А вот если ты носишь узкие скинни-джинсы, то они требуют другой пары. Такая модель будет хорошо смотреться с лакированными ботинками Челси. Ну а мешковатые джинсы в стиле рэперов лучше всего сочетать с объемными кроссовками.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Карл Маркс всегда мечтал быть ближе к рабочему классу, но давалось ему это очень нелегко.
4: Рабочие, моя большая любовь, возьмите меня на завод, я вам пригожусь.
5: А что ты умеешь делать?
4: Я могу писать «Капитал».
6: Но это маловато.
4: А еще я могу вдохновенно говорить о товарно-денежных отношениях и необходимости экспроприации экспроприаторов.
6: Ну нет, извините, но такие специалисты не требуются нам.
4: Но я очень хочу быть с рабочими. А что же мне тогда делать-то?
5: А для начала, молодой человек, закончить ПТУ.
3: Карл Маркс пошел другим путем. Он стал ближе к трудящимся, когда 28 сентября 1864 года основал Международное товарищество рабочих, первый интернационал.
7: А сам он, кстати, рабочим так никогда и не стал, что не помешало ему, впрочем, отстаивать интересы трудового народа.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня понедельник, 28 сентября. В студии Алексей Тесленко. Доброе утро. В России упростят оформление региональных пособий. С 1 января 2027 года субъекты федерации смогут передать эти полномочия территориальным органам социального фонда. Это позволит сократить бюрократические барьеры и использовать принцип «одного окна». В перспективе некоторые выплаты будут назначаться автоматически, без личного заявления гражданина. Передача функций возможна при наличии необходимого финансирования в региональном бюджете. В Госдуме отметили, что нововведение ускорит получение гражданами положенных мер социальной поддержки. В Дагестане десятки тысяч человек остались без света. Более 40 тысяч жителей лишились электричества из-за сильного ветра и повреждения линий электропередачи. Тяжелая ситуация сложилась в Чародинском, Болтинском и Каякенском районах, а также в Дербенте. В высокогорных районах без энергии остались около десятки тысяч домов. Некоторые жители вынуждены использовать генераторы для питания аппаратов искусственной вентиляции легких. Наводнения и оползни унесли жизни в Индии и Непале. Жертвами стихии стали как минимум 19 человек. В индийском штате Уттар-Прадеш погибли 15 человек, еще пятеро получили травмы. Количество осадков там превысило климатическую норму в 19 раз. В Непале оползень разрушил жилой дом, погибли 4 человека. 10 рабочих числятся пропавшими без вести после схода лавины в горах. Власти предупредили о вероятности внезапных затоплений в 49 округах страны. Уровень воды в крупных реках продолжает стремительно подниматься. Белоруссия планирует привлекать трудовых мигрантов из Непала. Министры иностранных дел двух стран обсудили создание механизма организованного найма граждан. Особое внимание уделяется защите социальных прав и обеспечению безопасности работников. Стороны договорились провести межведомственные консультации под координацией внешнеполитических ведомств. Также собеседники условились активизировать двустороннее сотрудничество в сфере туризма и торговли. Собеседники подтвердили заинтересованность во взаимной поддержки на международных площадках. И в завершении выпуска. В Москве продали архивные бумаги семьи Хрущева. На аукционе выставили недельный рацион питания Нины Петровны Хрущевой, составленный в 1960 году. Документ включал меню на 2000 килокалорий с икрой, мясом и простоквашей на ночь. Итоговая цена этого лота составила 12 тысяч рублей. Также были представлены три меню официального визита во Францию и рукописные пометки политика. Стартовая оценка этих документов достигала 100 тысяч рублей. Все материалы поступили из личного архива вдовы сына советского лидера. На этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио Пурга. Отрывайся.

хватит! Довольно, сколько мы еще можем это терпеть? Почему, доколе нам нужно каждое утро в понедельник просыпаться и идти на работу? Если вы задаетесь тоже этим вопросом, у меня есть ответ. Потому что нам всем надо на что-то жить. И рабочие дни не просто так. Рабочие придуманы людьми. Потому что действительно нужно работать, нужно зарабатывать, чтобы потом позволить себе все, что захотите на тех же самых выходных, которые, да, закончились. Да, сегодня понедельник, 28 сентября. В любом случае, каждому из вас говорю доброе утро. Просыпайтесь, смотритесь, получайте удовольствие. День солнечный сегодня, хотя так немножечко зябко с утра. Учитывайте это, если вдруг собираетесь пойти на улицу прогуляться, либо пешком дойти до работы. Кстати, меньше часа осталось до начала рабочего дня у большинства. Ну а в этом часе мы обязательно послушаем много классной музыки. Тема дня будет сегодня. Не пропустите, также подключайтесь, где, когда и как. Расскажу чуть позже. У микрофона Иван Семиклетов. Вы слушаете Радио Пурга.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сразу хочу предупредить, я отказывался читать прогноз погоды, но меня заставили, говоря, что, мол, это твоя работа, давай, пожалуйста, делай. Поэтому извините сразу же, но в Билибино -1, -3, значительная облачность без осадков. В Анюйске +1, радуетесь? Да, нет, -3 будет сегодня к обеду, облачно, осадков не будет. В Певеке 0, -2, переменная облачность без осадков. На Айоне -2, -4, пасмурно. Осадков не будет, но зато плюс есть в Грекиноте. +4, +6, облачно, но к вечеру ожидается слабый снег. В Биллингсе -1, -3, пасмурно, без осадков. В Марково +6, +8, пасмурно, осадков не будет. Дальше у нас идут одни плюсы. В Беринговском +5, +7, малооблачно, без осадков. В Провидение +4, +7, значительная облачность, осадков не будет. В Лаврентия +3, +5, облачно, с прояснениями, без осадков. В Анадыре сегодня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2 метра в секунду, температура воздуха +3, +6. Так что минусовые температуры все ближе и ближе подкрадываются к нам, поэтому кто предупрежден, тот вооружен. Поэтому знайте, уже потихонечку не то что осень, зима где-то там на горизонте близится к нам, хотя еще только сентябрь на календаре.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
2: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Тема дня.
1: Да-да, вы не ослышались, тема дня сегодня будет, а какая еще сладкая, вкусная, печатная, можно даже так сказать. Дело в том, что 28 сентября отмечается День тульского пряника. Отмечать его начали в 1996 году, дату выбрали не случайно. Именно в этот день в Туле открылся музей тульского пряника. И праздник сделали как дань уважения одному из главных гастрономических символов города и народа.

пряничного промысла. Ну, а у самого пряника богатая история. Первое письменное упоминание встречается в писцовой книге Тулы за 1685 год. Но историки считают, что готовить такие сладости в Туле начали еще раньше. А особенность его в том, что его часто делают именно печатным. Тесто с начинкой зажимают между двумя деревянными досками, на которых мастер вырезал узор. И по такому отпечатку получается красивый орнамент. Ну, а в 19 веке тульские пряники прославились далеко за пределами города, и их поставляли к императорскому двору и отправляли на экспорт. И один из самых известных пряничников того времени, купец Василий Гречихин, в 1889 году на Всемирной выставке в Париже он представил двухпудовый пряник и получил гран-при. И вот я взял за основу этот праздник, эту историю, и решил сегодня с вами поговорить о чем-то вкусном. Так что, сладкоежки, присоединяйтесь к разговору. А может быть, вы наоборот из тех людей, кто сладкое не любит, и напишите нам, что фу, эти ваши все ваши десерты, ну фу, не нравится, не хотим, не будем есть. А если наоборот вы любите, напишите, какой десерт для вас самый вкусный. Может быть, это торт Наполеон, может быть, желейные конфетки, горький шоколад, кто же его знает. Так что заходите в наш телеграм-канал Пурга Радио, в канал Макс Радио Пурга, и в комментариях оставляйте ваши самые вкусные десерты. Но в текстовом виде, а в живом виде можете приносить к нам сюда, в редакцию. Мы с удовольствием продегустируем.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы отправимся туда, где сама Земля дышит, где Земля парит, гудит и бросает в небо фонтаны кипятка. Наша цель – легендарная Камчатка и ее два главных чуда – долина гейзеров и кальдера Узон.
2: Продолжаем наше приключение.
1: Представьте, вы садитесь в вертолет в Петропавловске-Камчатском, и под вами проносятся бескрайние тундры и заснеженные вершины вулканов. Это не просто перелет, это начало приключения. И вот вы приземлились. Воздух пахнет серой и влажной землей. Вокруг долина гейзеров. Это настоящий природный котел, где из-под земли с шипением и грохотом вырываются столбы горячего пара. А совсем рядом кальдера Узон. Там огромная котловина. Это все, что осталось от гигантского древнего вулкана. Дно этой чаши кипит жизнью. Грязевые котлы, разноцветные водоросли и вечные пары.
2: Время погрузиться в новое.
1: Лучшее время для такого путешествия – лето, с июня по август, когда природа Камчатки раскрывается сполна. Но поверьте, впечатление стоит каждого потраченного часа и каждой минуты полета. По словам эксперта-путешественницы Евгении Поляковой, Камчатка – это место, где начинается Россия. Летом вас ждут восхождения на вулканы и встречи с китами в океане, а зимой можно заняться экстремальным катанием на лыжах и погрузиться в горячую ванну термальных источников.
2: Готовимся к полету!
1: Конечно, райские места требуют подготовки. Чтобы попасть в долину гейзеров, билеты на вертолет нужно бронировать заранее. И будьте готовы к капризам погоды. Она здесь очень переменчива, как у нас на Чукотке. Но как только вы окажетесь на этом месте, все поймете. Это не просто поездка. Это прикосновение к чему-то изначальному, к самой силе планеты. Это пешая прогулка по другому миру, где ландшафт больше похож на марсианский. Так что, друзья, если вы готовы к настоящим впечатлениям, которые останутся с вами на всю жизнь, собирайте рюкзак, надевайте прочные ботинки и вперед навстречу дыханию Земли на Камчатке. До новых встреч!
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: сказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп. Овны, ваших собственных ресурсов сегодня будет не хватать, и вам потребуется стимуляция. Флаг вам в руки, как говорится, но не увлекайтесь. Тельцы, сегодня вам придется столкнуться с ярким проявлением человеческого несовершенства. Нельзя допустить, чтобы оно захватило вас врасплох. Не стоит целиком и полностью полагаться на компетентность и здравый смысл окружающих. Близнецы, сегодня вам захочется полистать древний фотоальбом, заняться вычеркиванием генеалогического древа и просто поплавать по волнам своей памяти. Плавайте, насколько вам позволяет здоровье. Раки, сегодня вам надлежит быть скромным, выдержанным и спокойным. Основания для подобного издевательства над собственной порывистой натурой будут очевидны. Львы, сегодня цель будет оправдывать средства. Вам многое простится, если вы добьетесь результата, но надо поспешить. Девы, нынче у вас должна обостриться интуиция. Ей и следуйте. Весы, кажется, сегодня вам придется выбирать между двумя внешне одинаковыми стогами сена. Не делайте скоропалительных выводов, ибо изнутри они серьезно различаются. Скорпионы, постарайтесь сегодня вести себя так, чтобы вас не в чем было упрекнуть. Окружающие сегодня будут настроены весьма негативно по отношению к вам и постараются повесить на вас максимальное количество собак. Стрельцы, выигрыш – штука, конечно, хорошая и никогда не лишняя, однако при честной игре он приятнее. Сегодня не время упражняться над совестью, она будет как нельзя более ранима. Козероги, все разговоры в вашем присутствии будут сегодня идти легко и непринужденно. Переговоры пройдут успешно и взаимовыгодно. Все вокруг будут по непонятной причине стремиться вам понравиться. Водолеи, будьте подозрительны сегодня. Вас не слишком трудно обмануть, а нынче такой день, когда это вполне может произойти. Рыбы, сегодня вы можете оказаться немного оторваны от действительности. С одной стороны, это поможет слегка передохнуть, с другой можете помешать в принятии тех или иных решений.
0: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь...
1: усидеть на месте.

0: гудбай своей песни. Я лишь говорю вам до встречи в следующем часе. Вернусь туда, чтобы продолжить обсуждать тему дня сегодня. А она сладкая и вкусная. Заходите в наш телеграм-канал Пурга Радио и канал Макс Радио Пурга. Увидите сразу же там большой печатный пряник Радио Пурга. Не пропустите. Ну, а совсем скоро прервемся на выпуск новостей, чтобы узнать все самое актуальное и важное к этому часу. Не пропустите.
1: Живое радио Чукотки.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. «Росатом» завершил изготовление второго реактора для плавучей атомной электростанции на Чукотке. Как сообщает телеканал «Мир-24», установка уже успешно прошла необходимые гидравлические испытания на производственной площадке. Начальник подразделения Дмитрий Емельянов подтвердил, что все узлы и элементы стыкуются в строгом соответствии с техническими чертежами, что исключит проблемы при последующем монтаже.
2: Здесь, по сути, тот же самый атомный реактор, ядерный реактор, да, получается. Здесь особенность его в том, что он компактный. Почему он компактный? Применена технология интегральной компоновки оборудования. То есть и парогенератор, и главные циркуляционные насосы находятся все в одном корпусе. Что, скажем так, снижает риск каких-то аварийных ситуаций и придает больше безопасности.
1: Напомню, первую аналогичную установку изготовили в мае этого года. Ее уже доставили на верфь для установки в корпус будущего плавучего энергоблока. Новый объект будет оснащен двумя такими реакторами. Мощность каждого из них составит 58 мегаватт. В будущем эта плавучая атомная станция обеспечит надежной электроэнергией Баймскую рудную зону. Россия стала главным направлением для отдыха белорусов. По данным Белстата, в прошлом году организованные туры приобрели более 160 тысяч туристов. Это позволило России опередить Турцию, которую посетило сопоставимое число путешественников. Третье место в рейтинге занял Египет с показателем свыше 112 тысяч человек. Замыкают пятерку лидеров Объединенные Арабские Эмираты и Грузия. Как передает Мир-24, статистика подтверждает устойчивый интерес граждан к туристическим поездкам в страны Содружества независимых государств и ближнего зарубежья. Шторм обрушился на восточное побережье США. В Нью-Йорке из-за ураганного ветра и сильных ливней погиб человек. Упавшее дерево в Бруклине смертельно травмировало мужчину. Без электричества остались более 100 тысяч жилых домов. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси официально введен режим чрезвычайного положения. Стихия вызвала серьезные транспортные сбои и отмену массовых мероприятий. Власти призывают жителей подвальных помещений перебраться на верхние этажи из-за риска резкого подтопления. Синоптики прогнозируют выпадение до 20 сантиметров осадков и улучшение погоды только во вторник. И в завершении выпуска. В России действуют строгие ограничения на выбор детских имен. Член Общественной палаты Евгений Машаров разъяснил законодательные запреты для родителей. Недопустимо использование числительных и любых буквенно-цифровых комбинаций в именах. Также под строгим запретом находятся официальные ранги, титулы и названия должностей. Запрещено называть детей с применением нецензурной лексики или графических символов. Органы ЗАГС обязаны отказать государственной регистрации, если имя содержит эти элементы. Данная правовая норма направлена на защиту законных прав и интересов несовершеннолетних граждан. Правила регистрации актов гражданского состояния четко закреплены в федеральном законодательстве. На этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио

Ну, босыми точно не надо сегодня ходить, если вы, конечно, не закаляетесь и не ныряете в лимане. А такие люди у нас тоже с недавнего времени появились. Но все-таки лучше утепляться, чтобы не замерзнуть и не болеть. Потому что осень – это такая вещь. Мы прекрасно понимаем, что респираторные заболевания как будто бы усиливаются и увеличиваются. А нам это надо? Конечно же, нет. Нам надо быть активными, здоровыми и позитивными. Для этого настраивайтесь на волны радио Пурга, делайте приемники погромче, много классной музыки у нас, как в этом, так и в последующих часах. У микрофона Иван Семиклетов. Всем доброе утро, хорошего, классного начала рабочего дня.

0: Погода на радио Пурга.
1: Друзья, я напоминаю, что сегодня у нас 28 сентября, и, казалось бы, осень вовсю, но погоды все-таки холодные. Сегодня в Билибине минус 1, минус 3, значительная облачность без осадков. Облачно сегодня и в Анюйске, плюс 1, минус 3, осадков не будет. В Певеке 0, минус 2, переменная облачность без осадков. Пасмурно сегодня на Айоне, минус 2, минус 4, осадков не будет. В Игвикиноте, несмотря на то, что плюс 4, плюс 6, облачно, к вечеру ожидается слабый снег. В Биллингсе минус 1, минус 3, пасмурно и без осадков. В Марково плюс 6, плюс 8, пасмурно, осадков не будет. В Беринговском плюс 5, плюс 7, малооблачно и без осадков. В Проведение плюс 4, плюс 7, значительная облачность, осадков не ожидается. В Лаврентия плюс 3, плюс 5, облачно с прояснениями, без осадков. В Анадыре сегодня малооблачно, осадков не будет. Ветер северо-западный, 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 6.
2: На расстроенной гитаре получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать, но и не прогнать. Тело тянет под софиты, но угад диктует ритмы яркий свет.

0: давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
2: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Кто из нас не любит посмотреть фильм и похрустеть попкорном или чипсами? И это мы взрослые, а что уж говорить о детях. Но магазинные варианты чипсов не полезны, и мы, как родители, стараемся избегать чрезмерного потребления таких снеков. Но что, если приготовить чипсы самостоятельно и не переживать, что ваше чадо снова налопалось вредностей? А готовить будем картофельно-огуречные чипсы. Для них нам понадобится картофель и свежие огурцы в пропорциях примерно 1:1. Готовим картофельное пюре, добавляем в него кусочек сливочного масла. Огурцы натираем на крупной терке и отжимаем. Добавляем соль, перец и любимые специи. Все перемешиваем. Выкладываем смесь примерно по половине чайной ложки на пергамент. Накрываем еще одним листом пергамента и придавливаем дном стакана или кружки, чтобы сформировался тонкий кружочек. Ставим на полчаса в духовку, разогретую до 180 градусов. Достаем готовые чипсы, даем немного остыть, перекладываем в тарелку и наслаждаемся правильными снеками под любимые фильмы и мультики. Вот и все, друзья, вкусно и просто. Приятного аппетита и до новых рецептов!
1: Сели, поели!

0: Тема дня.
1: Друзья, я задался вопросом. Напоминаю, во-первых, что мы сегодня говорим про десерты и ищем самый вкусный. И судя по тому, что вы читаете пост с темой дня, ставите лайки, но не пишите комментарии, вы в предвкушении чего-то вкусненького. И вот как только животики набьете, обязательно нам напишите. Я уверен, так оно и будет, поэтому ждем ваших комментариев. Ну так вот, я решил задаться вопросом. Какой десерт самый популярный в мире? И есть один. Как такового одного универсального нет, что вот этот вот выигрывает по всем фронтам, но все-таки самый упоминаемый и узнаваемый в мире является тирамису. В рейтингах он стоит на первых местах. Он стал символом мировой кондитерской культуры, его знания.

0: Любят далеко за пределами Италии, а изначально он был придуман именно там и часто встречается в меню ресторанов по всему свету. Но секрет у него простой, очень выразительный, сбалансированный вкус, кофе, маскарпоне, какао, эффектная подача и хорошо работает как десерт для особого случая, поэтому его часто заказывают в ресторанах, так и просто побаловать себя и перекусить с чашечкой кофе или чаем. В России в разных опросах по продажам в топе часто оказываются свои фавориты. Аналитики отмечали чизкейк, особенно с разными начинками, клубничной, персико-манговой. Также стабильно в лидерах торт Наполеон, медовик и эклеры. Ну а в других странах свои хиты в США популярен брауни, в Японии моти, в Португалии паштел де надо. Ну а британский журнал Time Out в 2023 году назвал ее лучшим десертом мира по итогам голосования в 50 городах, и это вызвало новый виток интереса к нему. Так что, друзья, сегодня мы ищем самый-самый вкусный десерт. Заходите в комментариях и пишите, какой он для вас.
1: Радио Пурга.

бросить курить. Это просто. Нужно только захотеть. Радио Пурга за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.

Ну а помимо Дня пряника, сегодня в календаре праздников тоже есть интересный день, который называется День рассматривания мелочей. И очень часто мы эти самые мелочи игнорируем, а в них скрывается чистую красота. Да и вообще мелочам посвящено много и поговорок, и афоризмов. Например, мал золотник, да дорог. Это тоже про какие-то мелочи, что даже маленькая вещь или поступок могут быть очень ценными. В мелочах кроется дьявол. Есть такое выражение, что часто именно мелкие детали решают, получится что-то или нет. И в противовес афоризм есть «счастье в деталях». Фраза, которая напоминает замечать те самые маленькие радости. Вот сегодня тоже обращайте внимание на мелочи. Они, возможно, и украсят ваш день сегодня.

абракадабра от Леди Гаги. Вот такое вот волшебство сейчас произойдет, и как комментарии наполнятся сообщениями от вас. Вот я надеюсь именно на такую магию в данный момент. Надеюсь, Леди Гага и ее песни в этом помогут. Далее Fireball от Pitbull и Джона Райана и Magical с треком О Марфа. Также успеем послушать в этом часе. Я же отправляюсь сейчас в следующий, где мы снова услышимся с вами. Напоминаю, 9:49 на часах студийных. У микрофона Иван Семиклетов. 28 сентября на календаре. Вы слушаете Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Известные актеры озвучат «Белых медведей». Как сообщает информагентство «Чукотка», киногруппа завершает съемки второй серии фильма о животных острова Врангеля. В октябре команда планирует покинуть Арктику. Она вернется в Москву и займется монтажом двух вариантов. Первая документальная версия под названием «Вселенная белого медведя» выйдет на Первом канале в начале следующего года. Вторая, которая предназначена для кинотеатров, появится в прокате в 2028 году. Как сообщил режиссер Леонид Круглов, животных в фильме озвучат звезды российского кино. Сейчас идут переговоры с Сергеем Буруновым, Марией Ароновой и Сергеем Гармашем. Окончательный кастинг утвердят зимой после пробных записей. Сюжет охватит миграцию медведей с острова Врангеля на материковое побережье Чукотки, где съемки ведет Национальный парк Берингея. Предварительные показы игрового фильма в Певеке и, возможно, в Анадыре состоятся не раньше осени 2027 года. Четыре округа Чукотки получили субсидии на молодежные проекты. Анадырские и Провиденские округа, а также Эгвикенот и Анадырь разделят 3 миллиона рублей из регионального бюджета. Каждому муниципалитету выделено по 750 тысяч рублей на реализацию инициатив школьников, студентов и рабочей молодежи. Как сообщает информагентство «Чукотка», средства уже перечислены. Соглашения с управлением молодежной политики округа подписаны. Руководитель ведомства Хасан Маликов сообщил, что сейчас администрации готовятся к проведению открытых конкурсов. На них определят конкретные идеи, которые получат финансирование в рамках молодежного инициативного бюджетирования. По условиям субсидирования, все отобранные проекты должны быть полностью реализованы до конца этого года. Точный список инициатив станет известен после завершения конкурсных процедур в каждом из четырех муниципалитетов. Поиски четырех пропавших моряков судна «Триумф» возобновились. С рассветом у побережья Камчатки начались активные спасательные операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатскую морскую спасательную службу. Судно продолжает сильно дымиться, поэтому взять его на буксир пока невозможно. Ранее из 29 человек на борту эвакуировали 25 моряков. Семерым потребовалась медицинская помощь. Четверо пострадавших остаются под наблюдением врачей в стационаре. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации морского транспорта. Следователи рассматривают версии о технической неисправности электрооборудования и нарушении правил пожарной безопасности со стороны экипажа. Президент Сербии Александр Вучич официально ушел в отставку. Об этом сообщил сербский телеканал N1. Его уход с должности произошел 27 сентября. Это решение было принято в преддверии парламентских выборов в республике. Голосование состоится в конце октября. Вучич намерен баллотироваться на пост премьер-министра после этих выборов. Временно исполнять обязанности главы государства теперь будет председатель парламента Ана Брнабич. И в завершении выпуска. Компания OpenAI приостановила обучение передовых моделей искусственного интеллекта. Решение принято для внедрения дополнительных мер безопасности и проверки соответствия систем человеческим нормам. За последние дни были раскрыты несколько инцидентов, включая утечку изображений пользователей и взлом правительственных порталов. При этом самым серьезным инцидентом руководство считает взлом платформы для разработчиков, который произошел в июле. Представитель компании отметил, что подобные паузы будут повторяться по мере роста возможностей нейросетей. На этом пока все. До встречи в эфире через час.

где ты?» — спрашивает Infinity и Азим Project. А я здесь, у микрофона. Зовут меня Иван Семиклетов. Всем еще раз доброе утро. 10:08 на часах студийных. Вы слушаете «Радио Пурга». Понедельник сегодня, 28 сентября. Да, уже подходит к завершению первый осенний месяц. Следующий у нас октябрь, а там уже и снега первые, и заморозки в том числе. Но, с другой стороны, и... время северного сияния настало, потому что нет-нет, да и да, как говорится, полыхает на небе буквально несколько дней назад можно было наблюдать, а там еще и пару дней назад. Так что главное ловить его. Можно даже пользоваться сайтами, где на карте прям нарисовано, во сколько, когда и где планируется, и выходить, снимать и любоваться. Также наслаждаться можно хорошей музыкой здесь, на волнах живого радио. У нас Милк в этом часе, и Ракли, Лирик Лу, Руки Вверх, Ёлка Ани Лорак и многие-многие другие.

0: Погода на радио Пурга.
1: Подробнее о погоде поговорим прямо сейчас. 28 сентября в Билибино -1, -3, значительная облачность без осадков. В Анюйске +1, -3, облачно без осадков. В Певеке 0, -2, переменная облачность, осадков не будет. На Айоне -2, -4, пасмурная погода без осадков. В Эквиноте +4, +6, облачно, к вечеру ожидается слабый снег. Пасмурно сегодня в Биллингсе -1, -3 и без осадков. В Марково +6, +8, пасмурно, осадков не будет. В Беринговском +5, +7, малооблачно, без осадков. В Проведение +4, +7, значительная облачность, осадков не будет. В Лаврентия +3, +5, облачно с прояснениями, без осадков. В Анадыре малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 2 метра в секунду, температура воздуха +3, +6.

Твое радио. Радио Бурка.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы задумывались когда-нибудь, что над нами находятся десятки километров атмосферы, которые на нас давят? Прямо на ваши плечи. Конечно, воздух весит очень мало, однако из-за большой толщины атмосфера весит гораздо больше, чем вы сможете себе представить. Но почему же мы тогда не чувствуем ее веса? Атмосфера создает давление около 101 325 паскалей, или приблизительно 1 килограмм на каждый квадратный сантиметр нашего с вами тела. При этом общая масса воздуха вокруг нас 5,15 квадриллиона тонн. Эту цифру, конечно, сложно представить, но несмотря на это, мы с вами вообще не ощущаем дискомфорта и уж тем более этого внушительного веса. Это все возможно благодаря уникальной способности нашего организма. Давление внутри нашего тела уравновешивает внешнюю силу. Кровь, жидкости и газы внутри нас создают контрдавление, поддерживая равновесие.
0: Территория фактов. Радио Пурга.

0: Тема дня.
1: Я напоминаю, что в день тульского пряника мы говорим про сладости, про десерты, самые вкусные, самые интересные, любимые, может быть, с детства, а может быть, открытые и недавно для наших вкусовых сосочков. И в эту эфирную студию я пригласил нашего главного редактора Дмитрия Кувшинчикова. Дима, доброе утро!
2: Доброе утро, Ваня.
1: Я почему тебя позвал? Потому что я знаю, ты много где побывал, много что попробовал, сам умеешь готовить, и кто знает, может быть, нет-нет, да промышлял десертами. И хотел узнать...
2: Нет-нет, да и да.
1: Нет-нет, да и да. Есть ли у тебя какой-то любимый десерт? Может быть, с детства, может быть, ты как раз для себя его когда-то где-то и открыл.
2: Слушай, ну мне кажется, все-таки, наверное, все у нас идет из детства, и в детстве все казалось
1: вкуснее. Как травмы, так и десерты, да?
2: Да. Все казалось вкуснее, и, не знаю, вода была вкуснее, все это свежее и так далее. Ты когда сегодня сказал про пряник, я вспомнил, ведь действительно в моем детстве тульский пряник, если он был свежий, а самое главное, если он попадался с ягодной начинкой, а не со сгущенкой переваренной, вот, то когда он не сухой, а такой вот прям вот мягенький, что называется, и вот эти бортики...

0: по краям не сухие, а тоже пропитанные всей этой начинкой, это было очень вкусно.
1: Я тульский пряник попробовал в довольно-таки взрослом возрасте. То есть для этого для меня пряники всегда были, ну вот, которые ты в пачке покупаешь, либо мятные какие-то, uh-huh. либо просто с маковой посыпкой сверху. И я всегда думал, вот он пряник. Читал, слышал что-то про тульский, такой, ну и ладно, ну и пряник, и пряник. А потом попробовал, и да, тоже с... По-моему, абрикосовой начинкой было. И я такой, о, это все мимо меня когда-то проходило. Вы
0: раньше
1: чего?
0: Писали плодово-ягодная начинка.
1: Ну вот да.
0: Это оно... было хорошо, вкусно. Слушай, а когда я приехал в Тулу и посмотрел, сколько этих там пряников, они и разной формы, и с разными начинками. Но все равно классика, вот она и есть, такая классика. Еще с детства, наверное, тоже пошло, это картошка. Вот прям, не знаю.
1: Тяжелое, трудное детство.
0: Нет, которое напоминает непонятно что.
1: Ну, домашняя, самодельная, да?
0: Нет.
1: Нет, покупная?
0: Да, покупная, да. Вот, ну, тоже они бывают разные, да, бывают невкусные, бывают вкусные. Вот, ну, прям, да, вот картошка тоже люблю. А вот недавно, я тебе сейчас только что показывал фотографию, был я в Тюмени, и меня там угостили таким тюменским вариантом Павловой, да, мне очень понравилось. Это белый мишка сидит, он сделан из какого-то желе, перед ним айсберг из бюзе, под ним находится кусочек мороженого, и заправлено все это бруснично-кедровым таким суфле, не знаю, или джемом каким-то, но это выглядит красиво, самое главное, да? И говорят, надо съесть все одновременно. То есть берешь кусочек того, кусочек того, кусочек того и кладешь в рот.
1: Но понравилось? Вкусно?
0: Понравилось, было. Сладко, вкусно.
1: Для меня, я вот не сильно силен в этой теме по причине того, что я себя сладкоежкой назвать не могу и вообще сладкое как-то стороной всегда обхожу. Мне вот
0: лучше селедочку.
1: Селедочку с хлебом черным, картошечкой, мясо. Вот это вот мое все. Наоборот, у меня жена, мы когда приходим куда-нибудь в кафе или в ресторан, она в первую очередь открывает десерт, я открываю мясо. И как-то не сильно я люблю это все, но вот из детства, как говоришь, все идет оттуда, белый хлеб свежий, масло
0: и посыпан сахаром,
1: да. или вареньем. Вот эти два варианта, это просто лучше. Сейчас я так никогда не делаю, но тогда, и вот эти воспоминания, они невероятные.
0: Слушай, а у меня тоже из детства, я до сих пор так делаю, это белый хлеб, масло и сверху халву. Вот просто ее разминаешь, как бы, да, и делаешь такой бутерброд с халвой. Это тоже прям тортик получается.
1: Никогда не пробовал, но...
0: Попробуй.
1: Мы всегда, опять же, с женой, я смеюсь над ней, она черный или серый хлеб, масло и юбилейное печенье кладет сверху. Я такой, ну, боже. Это извращение, говорю. Она говорит, это вкусно, попробуй. Я попробовал, по-прежнему считаю, что это извращение какое-то.
0: Я с тобой согласен. Наташа, это извращение.
1: Да, но у каждого свои вкусовые предпочтения. А ты готовишь что-нибудь из сладкого дома?
0: Редко. Кстати, делал как-то безе, вот было под настроение. Мне очень нравится осенний пирог. Если я найду сейчас рецепт, может быть, я его выложу в наш канал.
1: Ты нет, нет, ты абсолютно неправильно говоришь. Ты найдешь рецепт и выложишь его на стол к нам завтра или послезавтра. Вот правильный ответ.
0: Окей, с тебя слива.
1: Кстати, дома есть, вообще без проблем принесу. Давай. Хорошо, договорились.
0: Это тот пирог, который несколько лет назад был отмечен как самый лучший осенний десерт где-то там в Нью-Йорке. В общем, это сливовый пирог с корицей. Это что-то отвал башки.
1: Для меня самое осеннее это шарлотка, наверное, когда в сентябре вот яблоки собираю.
0: Это само собой, но вот как, пока не было этого пирога, была шарлотка.
1: Да-да-да.
0: Теперь вот такой осенний со сливой.
1: Ну что, спасибо тебе большое за твои вкусовые предпочтения сладкие. Конечно, ждем тебя с пирогом, за язык тебя никто не тянул.
0: С тебя слива.
1: Но в любом случае, так ждем и ваши комментарии, друзья. Заходите в наш телеграм-канал Пурга Радио или канал Радио Пурга в Максе.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

Друзья, я заглянул в комментарии в наш телеграм-канал Пурга Радио и нашел там сообщение от Олега. Напоминаю, мы сегодня ищем самый вкусный десерт в день тульского пряника. И пишет нам Олег: тирамису. Кстати, да, о нем уже сегодня рассказывал. Пройти мимо не могу. Даже раздражает, что не могу выбрать другой десерт. В кафе иногда хочется попробовать что-то еще, но беру всегда тирамису. Вот один из претендентов уже у нас появился. Обязательно присоединяйтесь. Телеграм-канал Пурга Радио и канал Макс Радио Пурга. В комментариях пишите, какой для вас десерт самый вкусный.

Жень Трофимов, комната культуры и их поезда. Только что далее наш поезд движется в сторону следующего часа, но по пути станции молоко с треком Sinking Back и Богдан Медведи Broken Heart. Следующую часть услышимся вновь. Совсем скоро выпуск новостей. Все самое важное к этому часу. Обязательно услышите, что происходит в мире, в России, на Чукотке. Все это будет в 11.00. Ровно не пропустите.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. «Золотой ворон» открыл конкурс фильмов, созданных нейросетями. На 11-м арктическом международном кинофестивале появилась 7-я номинация. Она предназначена для картин длительностью более минуты, где большая часть видеоряда сгенерирована искусственным интеллектом. Как сообщают организаторы мероприятия, тематических ограничений для этого пилотного трека нет. Победители определят зрители путем голосования. Автор лучшего проекта получит медальон «Золотой ворон». Художественный руководитель Филипп Брютин отметил, что новые технологии снимают барьеры для кинопроизводства. Для Чукотки это означает новые возможности. Жители отдаленных территорий смогут создавать контент без сложной логистики и больших съемочных групп. Отмечу, что прием заявок на кинофестиваль продолжается до 30 ноября. Смотр работ пройдет в Анадыре в 2027 году с 29 марта по 11 апреля. Солнечная интерференция возвращается на Чукотку. Об этом сообщил дальневосточный филиал российской телевизионной и радиовещательной сети. Регулярное явление, которое также называют «засветкой», наблюдается в округе два раза в год – весной и осенью. Оно вызывает помехи в теле- и радиоэфире. Однако, как сообщили специалисты компании, современные технологии и качественные приемные антенны делают влияние интерференции практически неощутимым. Незначительные перебои могут наблюдаться в округе с 1 по 22 октября в течение часа, с 13.30 до 14.30. Они затрагивают первый и второй мультиплексы. Продолжительность явления интерференции не более 5 минут в сутки. График опубликован на сайте rtrs.rf, в мобильном приложении «Телегид» и в личном кабинете телезрителя. Правила возврата товаров на маркетплейсах могут изменить. Глава Центра стратегических разработок Павел Смелов предложил ограничить возврат товаров надлежащего качества. Инициатива касается продовольствия, медикаментов, парфюмерии и электроники. Эксперт отмечает, что продавцы часто получают обратно абсолютно исправные вещи. Процедуру следует приблизить к правилам обычной розничной торговли после осмотра покупки. Правительство может получить право самостоятельно определять категории товаров с особым порядком возврата. Доработка соответствующего законодательства о защите прав потребителей уже официально запланирована властями. Президент Казахстана поручил провести масштабную реформу вооруженных сил. Касым-Жомарт Токаев принял это решение после гибели 14 военных на учениях в Каспийском море. Глава государства подчеркнул, что солдаты не были обеспечены спасательными жилетами. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По подозрению в халатности задержаны 5 должностных лиц, включая первого заместителя главкома военно-морских сил. Также начата комплексная проверка системы снабжения и финансирования армии. Новым министром обороны назначен Айдос Мырзахметов. Правительству дано 10 дней на разработку плана преобразований. И в завершении выпуска. Волонтеры убрали 14 тонн мусора со склонов Эльбруса. В ежегодном экофестивале «Чистая гора» приняли участие более 3700 человек. Половину из них составили дети. Среди собранного мусора оказались строительные материалы, трубы и пластик, которые теперь будут переработаны на специализированных предприятиях. В качестве награды организаторы предоставили участникам бесплатные билеты на канатную дорогу и сувениры. Отмечу, что данная экологическая акция проводится в регионе уже в 9-й раз. На этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Тема дня.
1: Не дотерпела до своего времени, казалось бы, еще час до выхода в эфир, но как узнала, какая тема дня сегодня, вкусненькая, сладенькая Наташа Ковалева тут, как тут в эфире. Доброе утро.
2: Доброе утро, конечно. Я вообще, в принципе, поесть люблю всегда и везде, особенно сладкое, тем более тема такая сегодня про десерт. А десерты я очень люблю, наверное, как и многие, в принципе, слушатели тоже любят.
1: Вот то есть мой... ты можешь назвать себя сладкоежкой?
2: Я не могу прям, знаешь, себя назвать сладкоежкой, но другие? Увлекаюсь. Я так увлекаюсь слегка. Больше мне нравится, допустим, если выбирать между мясным и сладким, я выберу мясное. Ну, раз речь
1: человек.
2: Да, но раз речь идет сегодня про сладкое, я расскажу тоже про свой десерт, который я открыла буквально в этом отпуске. Мне очень понравился шоколадный фондан. До этого почему-то я его никогда не пробовала. Вот так не складывались мои обстоятельства.
1: То есть ты... Я когда Наташа говорю, вот такая тема дня сегодня, такая, я знаю, я кое-что пробовал. Сейчас название уточню и убежала. Я думаю, там сейчас что-то такое будет. Шоколадный фондан. Здравствуйте.
2: Я потому что боюсь что-то перепутать все время в этих буквах. Да, шоколадный фондан для меня было открытие. Причем он идет, подают его, понятное дело, всегда же красиво. С одной стороны, вот сам вот этот, как что-то похожее на кекс. Внутри шоколадная вот эта вот глазурь, которая тает во рту. А, у меня же слюни потекли.
1: А сверху еще шарик мороженого.
2: Да, шарик
1: лежит.
2: Мороженого, вот этого молочного, который потом вот это все обволакивает. И очень вкусно, очень нежно, в меру сладко. Я не люблю, когда слишком переслащено, чтобы было вот так вот баланс сладкого и шоколадного.
1: Ну ладно, шутки шутками, но я тоже, когда первый раз услышал название шоколадный фондан, я думал, почему не фонтан?
2: Да.
1: Но почему, не почему вот это «Д» там, она настолько... Лишняя, она мешается. А потом привык. И да, на самом деле, это один из очень вкусных десертов, которые мне нравятся. Я уже с Димой говорил здесь, что я сладкоежкой себя назвать не могу. И вообще сладкого держусь как-то подальше. В охотку иногда залетает. И для меня, наверное, самый один из самых вкусных десертов это конфеты пчелка желе.
2: Серьезно? Вот. Ты и будешь пчелку любишь?
1: Если
2: именно...
1: мне предложат пакет пчелки, либо шоколадный фондан, пчелка. И потом вот так вот перечисление со всеми другими десертами тоже будет мое предпочтение отдано пчелке.
2: А вообще, кстати, почему вот я еще шоколадный фондан, а сейчас вспомнила, еще птичье молоко очень вкусное, кстати.
1: Ну, тоже неплохо,
2: вот
1: да.
2: Вот если это предпочтение, у меня тут, наверное, нет, все-таки фондан вкуснее.
1: А вот из детства, вот есть ли какой-то десерт, который ты в детстве ел, и такой, ну, это восторг. Потому что вот Дима рассказывал про шоколадную картошку, что он очень сильно любит ее.
2: У нас в детстве, так как я девушка деревенская, у нас слишком не было такого изобилия разных ингредиентов.
1: Мед.
2: Я очень любила, когда мама пекла блины со сгущенкой. Это, наверное, одно из самых вкусных до сих пор десертов остается домашних, которые, ну, ничем не заменить. И вот это вкус моего детства.
1: Я сейчас что вспомнил?
2: Что?
1: Мы говорили с ним, опять же, про белый хлеб с маслом и сахаром. А вот потом уже школьная пора пошла, столовые, и мы приносили на различные... Как это в школе называется? Проекты,
2: а, там
1: когда
2: были какие-то
1: ты...
2: утренники,
1: да,
2: же еще
1: да, ты приносишь
2: разные.
1: Сам десерты, и в столовую нас в том числе их продавали. Это вафельные трубочки со сгущенкой. Особенно, когда они свежие, вот только из этого аппарата. Это же просто невероятно вкусно.
2: Да, я помню, кстати, тоже эти трубочки. Но я помню, кстати, больше было пустых, потому что когда вот тоже вафля, но она так закручивалась и окуналась с одной стороны в сахар, чтобы была как розочка. Помнишь это?
1: Нет.
2: Да.
1: И она... Первый раз такое слышу вообще.
2: Вот у нас, видимо, был дефицит сгущенки. Был только сахар. Но тоже было вкусно. И вообще как-то в детстве было все совсем по-другому. Было все натуральное. И сами же все родители пекли, делали. И не было такого разнообразия, как сейчас.
1: Я даже помню сейчас, когда мама пекла вот эти вафли. И вот ты снимаешь их еще только горячие, когда она мягкая. Твоя задача быстро распределить сгущенку и закрутить. Я помню, как ты обжигаешь эти пальцы. Просто ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот так вот, но крутишь. А мама еще поторапливает. Вафля подходит. А ты еще первую не закрутил. Это с одной стороны вкуснота, с другой стороны травма детства тоже.
2: А еще, кстати, десерт, который мы делали в детстве, это были, знаешь, леденцы. Берешь, в общем, топишь сахар.
1: А,
2: просто
1: конечно,
2: делал,
1: в духовке,
2: да. Да, топишь сахар в духовке, потом туда спичку так засовываешь, и получается леденец. И вот мы все ходили по деревне и сосали леденцы, а еще мы их потом продавали. Я не помню, поскольку 50 копеек, наверное, в то время стоили вот эти леденцы.
1: Покупал кто-то?
2: Покупали, конечно. У нас даже свой бизнес был, да.
1: Налоги платили?
2: Давайте мы не будем про эту тему ничего говорить.
1: И еще вспомнил, тоже один из таких базовых, мне кажется, детских десертов, когда родители не дома и нет денег купить что-то еще. Яйцо, сахар, венчик и все, и пошел взбивать.
2: А, это получалась пена такая,
1: да,
2: сладкая.
1: Делаешь вот эту вот шапку белковую и ешь ее с огромным удовольствием. То есть взбитые яичные белки. Наверное, есть название какое-то. Потому что если ты запекаешь это безе...
2: Это, глазурь, да, какая-то,
1: да,
2: что-то,
1: а вот такое похожее. А как в сыром виде, я не знаю, как называется.
2: Вот знаешь, мы сейчас с тобой обсуждаем, вот нашим детям предложи хотя бы одно, вот эти вот леденцы, вряд ли они будут есть. Вот эту глазурь тоже, да, насколько поменялись вкусы и предпочтения вообще.
1: Да, да, потому что изобилие все-таки оно делает свое дело, но с другой стороны, у нас-то это уже никто не отнимет.
2: Да, эти воспоминания.
1: Классные, теплые. Спасибо большое, Наташа Клёва. Клёва. Наташа Клёва. Ковалёва была с нами. Буквально через 40 минут ворвется она в этот эфир. Не пропустите, много чего интересного вам расскажет.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
2: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня 28 сентября в Билибино минус 1, минус 3, значительная облачность без осадков. В Анюйске плюс 1, минус 3, облачно без осадков. Переменная облачность сегодня в Певеке 0, минус 2, осадков не ожидается. Несмотря на то, что пасмурно, тоже осадков не будет на Айоне минус 2, минус 4. В Игвикиноте плюс 4, плюс 6, облачно, к вечеру слабый снег. В Биллингсе минус 1, минус 3, пасмурно, без осадков. В Марково плюс 6, плюс 8, пасмурно, осадков не будет. В Беринговском плюс 5, плюс 7, малооблачно, без осадков. В Проведение плюс 4, плюс 7, значительная облачность, осадков не ожидается. В Лаврентия плюс 3, плюс 5, облачно, с прояснениями, без осадков. В Анадыре малооблачно, осадков не будет, ветер северо-западный 2 метра в секунду, температура воздуха плюс 3, плюс 6.
0: Радио Пурга. Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: Тема дня.
1: Как на сладенькое слетаются все работники радио «Пурга» в эту эфирную студию, потому что сегодня...
2: Ну так себе сравнение-то. Можно же додумать и договорить.
1: Ничего не знаю, когда тортик приносится, все приходят в комнату.
2: Ну ладно, хорошо, пусть будет такое.
1: Анастасия Лаврентьева присоединилась к эфиру. Настя, доброе утро.
2: Насколько корректно желать доброе утро, когда без... Полчаса, полдень.
1: Вот через полчаса некорректно, сейчас очень даже еще ничего.
2: Доброе утро.
1: Да. Мы сегодня говорим про сладкое в день тульского пряника. Хочу спросить, считаешь ли ты себя сладкоежкой?
2: Сейчас уже нет.
1: А когда-то да?
2: Конечно. Самая любимая, наверное, с детства сладость, вот тут Дима Кувшинчиков к тебе приходил, он рассказывал, что все мы родом из детства. Я, когда вспоминаю детство, то для меня это, конечно, мамины жареные пирожки с повидлом. Причем само повидло я не очень, а вот когда оно в термообработке, оно теряет концентрацию вкуса, и оно немножечко жиденьким становится, это просто фантастика. На втором месте пирожки с капустой, но сейчас, поскольку про сладенькое мы говорим, и я человек, деформированный Советским Союзом, и вот эти тортики... с масляным кремом. Mm-hmm. Это, конечно же...
1: Да, все мы на этом выросли.
2: Ужас! И очень долго я не могла привыкнуть к тому, что подобный декор может быть вкуснее и без масляного крема. Но нет, конечно же, я такие тортики отвергаю. Что у меня следующее из

0: из любимого. Я очень люблю блинчики. Вот если мне хочется что-нибудь сладенького, я прям дома быстро бахаю блинчики сладенькие с какой-нибудь сладенькой начинкой, со сметаной и с сахаром. Но съедаю только три, остальные раздаю друзьям, как друзья знают, да?
1: Знаем, да. Знаем, любим. И любим, что ты тоже любишь блинчики.
0: Самый мой любимый десерт – это торт «Наполеон». Собственного
1: Это мы тоже знаем, потому что Анастасия дико привередливая к всем «Наполеонам», потому что там из разряда «он должен быть особенный».
0: Нет, кажется, он должен быть классический.
1: Ну, подожди, кто-то считает классическим, а ты ешь такой, ну нет, не то.
0: Ну, это уже о грехе приготовления. Я про рецепт говорю, рецепт должен быть классическим. Еще мне очень нравится медовик, опять же, моего приготовления. Но не то, чтобы моего приготовления, по тому рецепту, по которому я делаю, а рецепт этот я купила, между прочим, в интернете.
1: Так что, да.
0: И там вот прям идеальное. Мама всегда говорила, что для того, чтобы приготовить самое вкусное блюдо, если ты еще не умеешь его готовить в высшем пилотаже, то соблюдать нужно...
1: Громовки.
0: Вот прям и не надо никакой
1: не фантазии. Отходи от тех карты, как говорится.
0: Да, абсолютно точно.
1: Ну а вот что-то из современного, если ты приходишь в ресторан, в кафе какой-нибудь.
0: Ну слушай, сейчас в любом ресторане и в любом кафе есть и медовик, и Наполеон. Но это, конечно, лотерея.
1: Да?
0: Такая лотерея, что просто, знаешь, либо время потерять, но второй десерт уже не будешь заказывать. Из современного я люблю меренговый рулет.
1: Угу. Но это очень, это вот для меня это лотерея, потому что ты когда-то пробуешь, он вкусный, а с другой стороны ты пробуешь, а там вот этот вкус яйца есть.
0: Слушай, ну вообще в любом случае любое блюдо ресторана или фастфуда это лотерея. То тебе вкусно, то тебе невкусно. Наверное, не бывает такого, чтобы прям 100%. А еще, когда мы говорим о сладостях, опять-таки детство, я вспоминаю печенье курабье. Помнишь такое?
1: Да, это мое самый нелюбимый десерт, наверное, на планете.
0: Я не могу сказать, что сейчас я люблю... Ну, во-первых, сейчас печенье курабье совершенно другое. Я даже не знаю, существует ли то
1: Потому
0: самое.
1: Потому что мы знаем, что трава зеленее была тогда.
0: Да, именно. Но для меня это скорее атмосфера. Это летний жаркий Борисоглебск, куда мы приезжали с мамой на отдых. Это кулинария или кулинария. Это вот шторка от мух, такая ситцевая или какая-нибудь другая, и заходишь, и там разные пирожные, почему-то вот больше всего курабье, обязательно с чаем.
1: Ой, я вспомнил в детстве один из таких, знаешь, десертов, который ты можешь съесть почти весь, потому что вряд ли на тебя кто-то наругается, это когда ты сам сваришь банку сгущенки. Вот она часов в 5 у тебя варится. Главное, чтобы не взорвалась.
0: Да,
1: и потом ты ее открываешь. И никто тебе слова не скажет, если ты съешь это все. Потому что, ну, сгущенки почему-то было у нас много всегда. Откуда она бралась, я не знаю. Отец приносил всегда в коробках.
0: Откуда-нибудь паек какой-нибудь.
1: Может быть, да. И вот это тот массовый десерт, который я очень сильно любил. Сейчас как-то отшептало вообще от нее.
0: Ну, вообще для меня большая проблема десерты. Потому что они мной очень любимы. И если я увлекаюсь. Женщина. где один блинчик, там и пять, и так далее. Но в последнее время у меня вот прям как бабка отшептала. Я сладенькая уже, видимо, знаешь, съета моя...
1: Норма вот
0: моя
1: это, да.
0: Норма сладости. Я этому очень радуюсь, потому что, конечно же, это вес, это внешний вид, это вообще состояние организма, когда мы много сладкого едим. Это не очень хорошо, наверное. Но вот из десертов я бы все-таки, подытожим, я бы все-таки остановилась на медовике и Наполеоне. Это вот...
1: Классика. Золотая вот, классика.
0: Да, но...
1: А что ты думаешь про тульский пряник?
0: Про тульский пряник я думаю лишь то, что его любила моя мама. Я вот ничего не думаю про него больше.
1: Ты не любишь его?
0: Нет, я не люблю сочетание повидла и песочного теста.
1: Потому что повидло должно быть в пирожках. Мы это уже поняли.
0: Кстати, об извращениях. Ну, не настолько это извращение. Также из детства печенье, масло.
1: Печенье.
0: Печенье, масло, печенье.
1: Yeah.
0: Ну, да, в лучшем случае абрикосовое варенье.
1: Классно, да. А еще печенье в чай.
0: И оно там утонуло.
1: Да, и ты это все допиваешь, потому что, ну, кто заметит, кто мне что скажет.
0: Да,
1: вот такие у нас сладенькие десерты сегодня были. Присылайте в комментариях, еще успеваете.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Отправляясь к косметологу, многие из нас рассчитывают на какую-нибудь чудодейственную процедуру или, на крайний случай, на волшебный преображающий крем. Но вместо этого специалист выдает нам лист, на котором расписана диета, что есть можно, а что нельзя. По крайней мере, компетентные врачи поступают именно так, ведь некоторые продукты могут очень заметно испортить наш внешний вид. Один из самых страшных врагов для красоты – это алкоголь. Он обезвоживает кожу и способствует появлению морщинок. Мало того, алкоголь ведет за собой такую неприятность, как сосудистые звездочки на лице и расширенные поры. А вот если ваш организм не переносит лактозу, которая содержится в молоке, то в ряды недругов можно записывать еще и сыр, йогурт и сливки. Их употребление чревато появлением отеков век, мелких белых прыщиков на подбородке и неровного цвета лица. Если вы заметили появление на лице темных пигментных пятен, отечности и обвисших щек, значит, ваш организм чувствителен к клейковине. Это белок, который содержится в пшенице и во ржи. В этом случае нужно пить больше воды и, конечно, исключить из рациона злаки, макаронные и мучные изделия. Замените их блюдами, которые содержат полезные пищевые волокна. Это отруби, орехи, овощи и курага. И тогда отечность лица спадет, да и цвет его придет в норму. А вот жирам мы всегда рады, но не тем, что содержится в масляных кремах и колбасе, а совсем другим, полезным. Их источником станут растительные масла, орехи, красная рыба и авокадо. Волшебные жирные кислоты омега-3 буквально разглаживают кожу и поддерживают баланс влаги в ее клетках. Территория женщин.
1: Радио «Пурга».

Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». И сегодня стартуем мы вместе с Владой. Влада, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Что, сегодня как в песне «Зиверт» газуем?
2: Газуем,
1: газуем, да, когда есть что и когда нет ничего, тоже будем газовать. Главное, в нужную сторону и с правильными ответами. Согласны?
2: Да.
1: Настроение хорошее?
2: Отличное.
1: Несмотря на понедельник?
2: Несмотря на понедельник.
1: Ну вот, с таким и настроем будем сегодня врываться в викторину. И вопрос наш сегодня звучит так. Можно ли тут обгонять? В этой задаче вы подъезжаете к нерегулируемому перекрестку. Перед вами трактор, который собирается повернуть направо. Разрешен ли вам обгон трактора? Есть даже варианты ответов. Первый вариант – разрешен. Второй – разрешен, если не создается помех транспортным средствам, которые движутся по пересекаемой дороге. Или третий вариант – запрещен.
2: Но так как мы движемся по второстепенной дороге,
1: так,
2: обгон, и это перекресток нерегулируемый, обгон запрещен.
1: Но если мы не мешаем никому?
2: Ну, в практике как будто бы можно было бы так сделать, если никого нет на главной, мы видим, что нет. Можно было бы, наверное, так сделать. Но по правилам нет. Мы едем по второстепенной дороге, и нельзя обгонять ее, если... Ну, в общем, нет.
1: То есть ваш ответ запрещен?
2: Да.
1: Хорошо. То есть вы... Я пытаюсь вам как-то донести, что никому не мешайте никому. Но нет, машина... Ну, газуем, мы же вначале договорились, газуем, ладно, газуем. Но вы сказали «запрещен», и я принимаю этот вариант, который вы мне сказали. И даже как-то объяснили по правилам. И что я хочу вам сказать? Я хочу вам сказать, что вы победили сегодня! Абсолютно верно ответили, что запрещено. Пункт 11.4 ПДД запрещает обгон на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной. Правильный ответ вы нам дали, победили, ждем приветы.
2: Привет маме Шуре.
1: Ну что ж, надеюсь, мама Шура услышала, а вас я еще раз поздравляю, настроение улучшилось.
2: На 200%.
1: Это самое главное. Мы газуем дальше и делаем это, конечно же, по правилам. Но чтобы вы знали все правила дорожного движения, участвуйте в викторинах или просто слушайте и разбирайтесь. Мы правильные ответы всегда в комментариях оставляем, чтобы, если что, вдруг вы могли подглядеть и такие: «А, вот этот момент я упустил, возможно, теперь буду знать».

0: Я у твоих ног, ну а у ваших эфиров другая Наталья будет в следующем части. Наталья Ковалева присоединится к вам после 12-часового выпуска новостей. Его, кстати, тоже не пропустите. Все самое важное и интересное к этому часу услышите. Чижикова у нас далее. Дорожное и в завершение этого часа обязательно послушаем Айсбергер и Зиверт с треком «Банк». Ну а я на сегодня прощаюсь с вами, чтобы вернуться к вам завтра в 8 утра и желать вам доброго утра и рассказывать много чего классного и интересного. Ну а на сегодня говорю вам пока-пока.
1: Радио «Урга».

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Чукотские языки появятся в онлайн-переводчике. Скоро в сервисе Яндекс можно будет переводить чукотский, эскимосский и ивенский языки. Об этом сообщили на конференции по цифровизации родных языков. Проект стартовал 2 года назад. Чукотский арктический научный центр создал специальную цифровую платформу. Как рассказала исполнительный директор фонда «Купол» Людмила Данилова, на данный момент собрано 100 тысяч словоформ чукотского языка. Идет работа над 2 сотней. Параллельно подготовили базу для эскимосского языка. Следующим этапом станет наполнение корпуса эвенского. Данные обрабатывают вручную, оцифровывают архивные книги и адаптируют шрифты под уникальный чукотский алфавит. Затем создают параллельный перевод в таблицах для обучения нейросетей. Как отметил представитель Яндекса, компания уже добавила 24 языка малых народов России. Чукотский и корякский языки находятся в приоритетном списке разработчиков. Президент России планирует посетить встречу Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае. В Кремле